0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Акыркы 5 жылда өлкөдө 50 жакын чакан жана орто гидроэлектр станциясы курулду. Учурда дагы 50 жакын ГЭС'тин курулушу жүрүп жатканын президент Садыр Жапаров Тогузтоо районунда Казарман ГЭС'тер каскадын курууга мезгил кутусун салуу аземинде билдирди. Ошондой эле өлкө башчы күн жана шамал электр станцияларынын курулушу боюнча долбоорлор да ишке ашып жатканына токтолду. Белгилей кетсек, мамлекет башчы Жалал Абад областына болгон иш сапары уланууда. Ысык Көл областынын Түп жана Кеңсуу айылында мамлекеттик ипотека компания тарабынан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Мезгил кутусун салуу аземи өтүп, ага президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жана жергиликтүү эл катышты. Долбоордун алкагында Түп айылында 720 батырлуу, Кеңсуу айылында болсо 180 батырлуу ипотекалык турак жай комплекси курулат. Турак жай комплекси бардык зарыл болгон инженердик коммуникация жана инфраструктура менен камсыздалат. Белгилей кетсек, ипотека компания тарабынан өлкөнүн бардык аймагында турак жай комплекстери курулууда. Ушул тапта 82,000 батир салынып жатат. Кыргызстан менен Грузиянын салык органдарынын ортосунда кызматташтык кеңейет. Бул багытта салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун Грузияга болгон иш сапарын алкагында меморандумга кол коюлду. Шыкмаматов өлкөнүн кирешелер кызматынын жетекчиси Михаил Макликалидзе менен жолукту. Жолугушууда эки мамлекет салык органынын кызматташтыгын кеңейтүү, тажрыйба алмашуу жана салыктык башкарууну өркүндөтүү маселесин талкуулады. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик аларча резиденциясында аялдардын коомдогу жана мамлекеттин өнүгүүсүндөгү ролун талкуулаган маанилүү эл аралык иш чара өтүп жатат. Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгынын алкагында уюштурулган ШКУ'нун аялдар форуму аялдардын лидерлиги темасына арналды. Иш чарага кесиптешим Бегайым Абдыкадырова катышып, жеринен маалымат берем деп күтүп турат. Саламатсызбы кесиптеш?
1: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Жогоруда сиз өзүңүз белгилегендей эле мамлекеттик аларча резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмунун төрагалыгы алдында Бишкек аялдардын лидерлиги темасында атайын иш чара белгиленип жатат. Ага ушул ШКУ'га мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү, ошондой эле экс-президент Роза Отунбаева да катышууда. Анда белгиленгендей эле бүгүнкү күндө социалдык экономикалык өнүгүү, санариптештирүү процесстери жана глобалдык чакырыктар шартында мамлекеттик саясатта аялдардын ролун жогорулатууга өзгөчө маани болуп жатканы белгиленди. Гендердик теңчиликти камсыз кылуу жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү ШКУ'га мүчө мамлекеттердин туруктуу өнүгүүсүнүн маанилүү багыттарынын бири экенин дагы катышуучулар белгилеп жатат. 2018 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан ШКУ'нун аялдар форуму ачык диалог жүргүзүү, мыкты тажрыйбалар менен алмашуу жана аялдардын коомдук, саясий, экономикалык турмушка катышуусун кеңейтүү маселелери боюнча мамлекеттер ортосунда кызматташтыкты чыңдоого багытталган маанилүү эл аралык аянтча катары өзүн көрсөтүп келе жаткандыгы да белгиленди. Мына акыркы жылдары Кыргыз Республикасы аялдардын лидерлигин өнүктүрүү жана гендердик саясатты ишке ашыруу багытында белгилүү жетишкендигин спикерлер белгилешти. Аялдардын чечимин кабыл алуу процесстерине катышуусу ыраттуу түрдө кеңейип, аялдардын укуктарын коргоо механизмдери өркүндөтүлүп жатканы дагы айтылды. Жалпы жөнүнөн иш чара эртеңкиге чейин уланат. Агыраагы 26-27 июнга 2 күнгө белгиленген эртеңки иш чарада маданий бөлүк тагыраагы меймандарга ушул биздин мейман достугубузду көрсөтүүгө атайын пландалган. Бул иш чара боюнча кечки Кыргызстан маалымат алуу программасында кенен репортаж жасалат.
0: Рахмат сизге Бегайым, ыраазычылык билдиребиз. Бишкекте ШКУ'нун аялдар лидери аялдардын иш чарасы өтүп жатат. Кесиптешим Бегайым Абдыкадырованын маалыматын уктук. Улуттук банк билдиргенде 1 АКШ доллар 87.45, евро 99.40, рубль 1.16, Кытай юань 12.86, тенге 18 түздү. Бүгүн Чүйдө 36 градус ысык болот, Таласта 33 градус, Ош, Жалал Абад, Баткенде 38, Ысык Көлдө 30, Нарында 29 градус ысык. Бишкекте бүгүн күн ачык болуп 36 градус жогору, Чолпон Атада 27 градус жылуу болот. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде Ирина Эгинбаева менен актуальный разговор программасын угасыздар.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Первое информационное радио. Актуальный разговор на Биринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».
4: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В эфире Биринчи радио, как всегда в это время. Программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Махсат Мамыралиев. Поезд «Бишкек-Балыкчи» сегодняшнего дня с 26 июня 2026 года переходит на ежедневный график курсирования. Как сообщают в госпредприятии «Кыргызтемиржолу», пассажирский поезд номер 608-609 будет отправляться со станции «Бишкек-2» в 8.06 и прибывать в «Балыкчи» в 12.12, после чего следовать до остановки «Балыкчи-пляж» в 12.37. Еще раз повторю, что с 26 июня по 13 сентября поезд будет курсировать ежедневно. Ранее с 5 по 21 июня он ходил только по выходным дням. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов разных категорий, от стандартных вагонов до вагонов VIP. Отмечается, что поезд традиционно пользуется высоким спросом в летний туристический сезон, обеспечивая удобный и доступный способ поездки к озеру Иссык-Куль. И здесь у вас, уважаемые радиослушатели, может возникнуть вопросы. Почему было принято решение перевести поезд на ежедневное курсирование именно с 26 июня? Насколько вырос спрос на железнодорожные поездки в направлении Иссык-Куля этим летом? Хватит ли количество вагонов в высокий туристический сезон, особенно в выходные дни? Может возникнуть и такой вопрос: какова будет стоимость билета? Будет ли стоимость билета зависеть от класса вагона и способа оплаты? Не секрет, уважаемые радиослушатели, железнодорожные перевозки внутри Кыргызстана становятся все более востребованными, особенно в туристический сезон. Из года в год растет интерес к маршруту Бишкек-Балыкчи, увеличивается поток иностранных гостей и число пассажиров, которые выбирают поезд как удобный и безопасный способ передвижения и путешествия. Итак, еще раз о нововведениях этого сезона. Сколько всего вагонов по составу, какие условия в этих составах, как можно приобрести билеты, сколько всего остановок по всему маршруту поезда, почему железная дорога снова становится популярной у туристов. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя начальника управления пассажирских перевозок государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Расула Рыскулова. Хотела бы обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы или вы захотите выразить свое мнение по теме сегодняшней программы, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0502-39-21-90. А я еще раз проанонсирую сегодняшний инфоповод такого, скажем так, позитивного характера, что поезд «Бишкек-Балыкчи» сегодняшнего дня с 26 июня переходит на ежедневный график курсирования. Не устаю вам, уважаемые радиослушатели, напоминать и о том, что мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке «Биринчи радио». Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Расул Каныбекович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
5: Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
4: Расул Каныбекович, информационный повод положительного характера я уже озвучила. На самом деле, тот, кто привык добираться на Иссык-Куль в летний туристический сезон железнодорожным транспортом, конечно, воспринимает на ура ту информацию, которую я озвучила. А эта информация, еще раз напоминаю, заключается в том, что с 26 июня поезд «Бишкек-Балыкчи» перешел на ежедневный график график курсирования. Мы сегодня более подробно будем говорить о таком нововведении, сколько всего вагонов. Мы понимаем, что это и обычные вагоны, что это и VIP-вагоны. Какова будет стоимость? Зависит ли стоимость, например, от того, или я, может быть, посредством интернета билеты закажу, или я, может быть, обращаюсь в кассы железнодорожного вокзала, тоже будет какой-то, может быть, другая оплата. Мы сегодня обо всем об этом будем с вами, конечно же, говорить. Но мне хотелось бы, Расул Каныбекович, начать, наверное, наш диалог, наш сегодняшний актуальный разговор с такого, может быть, общего вопроса, чтобы он, в конце концов, подвел наших радиослушателей вот к сегодняшней теме. Я не зря, когда открывала программу, упомянула о том, что железнодорожные перевозки внутри Кыргызстана становятся все более востребованными, особенно в туристический сезон. И вы наверняка со мной согласитесь, что если несколько лет назад, когда мы, например, брали отпуск, когда каникулы у детей вот именно летом были, мы, конечно, хотели отдохнуть на берегу Иссык-Куля, на берегу жемчужины озера Иссык-Куль. И мы, конечно, передвигались или благодаря маршрутным такси, или благодаря тому частному автотранспорту, который, конечно, у нас был, есть. И сегодня мы видим совсем другую картину, вот последние годы, что многие туристы, многие те, кто хочет отдохнуть, например, на берегу Иссык-Куля, пользуются железнодорожным транспортом. На самом деле, Расул Каныбекович, как бы вы сейчас ответили на вопрос, почему железнодорожные перевозки, почему, например, отдых на Иссык-Куле, сейчас многие выбирают отдых на Иссык-Куле благодаря, скажем так, поезду Бишкек-Балыкчи?
5: Спасибо. Как вы ранее отметили, последние годы, да, железная дорога превышает спрос, так как у нас, вы сами знаете, да, в объездных дорогах проводятся ремонты, то есть там укладка асфальтов, там и другие там мосты строят. И, конечно же, еще можем сказать, что Кыргызтеміржолы, мы каждый год для наших пассажиров улучшаем обслуживание пассажиров, улучшаем комфорт, чтобы им удобно было добираться до Балыкчи. Тем более вы знаете, да, что мы в прошлом году продлили со станции Балыкчи до станции Рыбачий пляж 6 километров. И это тоже, то есть, привлекает наших пассажиров, так как они уже добираются прямо до берега Иссык-Куля. Да? То есть в основном пассажирам удобно с нами, так как мы выезжаем 8 часов, то есть рано, добираемся, ну, туда где-то 12:37, там уже в пляже, да, и пассажирам удобно отдых, то есть в день они могут на Иссык-Куле съездить, отдохнуть, искупаться с семьей, так как сейчас этот, не каждому там, этот, выезжать удобен, там дела такие, да, вот работы, вот из-за этого Кыргызтеміржолу как бы предоставляет возможность нашим гражданам, хорошую возможность, можно сказать, чтобы в выходные дни побыть с семьей, отдохнуть каждый день, да, можно сказать. А тем более вот с 26 июня, то есть с сегодняшнего дня, мы начинаем курсировать каждый день, и это будет... будем курсировать до 13 сентября. Почему мы к этому пришли? Потому что туристический сезон как бы продлевается. Все знают, что в сентябре тоже очень хорошие погодные условия у нас на Иссык-Куле. И с учетом этого Кыргызтеміржолу, как я ранее сказал, мы всегда стараемся повысить качество обслуживания пассажиров, удобство пассажиров. Вот в этом направлении.
4: Ну и самое главное, удовлетворить потребности того или иного пассажира. И мы понимаем, что пассажиропоток наверняка с каждым годом все более увеличивается.
5: Да, в этом направлении, вот примерно даже если мы, допустим, сравним, да, в 2024 году у нас направление Бишкек-Балыкчи было 51 тысяч пассажиров перевезли.
4: Ну, вы это 25... определяете по тому, сколько билетов было приобретено, правда?
5: Да, ведь? Сколько билетов приобретено и сколько мы действительно фактически перевезли. Да? А в 2025 году у нас спрос к нашим пассажирским вагонам увеличилось. Именно Бишкек-Балыкчы сообщению 116 тысяч пассажиров мы перевезли. Да? Вот. И как бы мы на этот год тоже планируем, что мы еще больше перевезем, конечно же. А также мы каждый год, допустим, мы в прошлом году, у нас было 15 вагонов в общем пассажирских, да, в составе. То есть из них там 8-9 вагонов у нас было плацкартные, мы называем стандартные, вот межобластные еще, то есть сидячие, да, места. Повышенной комфортностью у нас было в общем где-то 6, да? А в этом году мы состав увеличили до 16 вагонов, из них 8 вагонов это межобластные вагоны, мы их называем, так как там сидячие, вот раньше вы, я не знаю, вы видели, нет, у нас, ну, в других тоже городах тоже вот сидячие одноместные с удобными креслами. Вот такие, да. И в каждом стандартном вагоне у нас предусмотрены кондиционирование воздуха, а также кулеры для удобства пассажиров, питьевые фонды, да. И в каждом вагоне у нас находятся телевизоры, то есть экраны, да, где можно насладиться природой Кыргызстана, Иссык-Кульской области. Вот. А в повышенных, повышенной комфортности вагоны у нас 8. Там у нас, мы в этом году добавили еще 2 вагона. VIP-вагоны называемые, вместимости 48 человек. Итого у нас получилось 8. То есть 6 VIP-вагона и 1 люкс-вагон. И один VIP-купе, то есть 6 там VIP-купе находится, 6 купе, там в каждой купе можно 6, до 6 человек проехать.
4: Расул Каныбекович, вот по вагонам у меня тоже будут вопросы, но мне знаете, что интересно? Ну, мы понимаем, что вот с начала июня, а именно с 5 июня, у нас в стране возобновилось, да, пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Бишкек-Балыкчы. Но с 5 июня это были только, ну, скажем так, выходные дни. А вот с 26 июня поезд Бишкек-Балыкчы перешел на ежедневный график курсирования. Ну, здесь вот тоже может возникнуть вопрос, почему было принято решение перевести поезд на ежедневное курсирование именно с 26 июня. Вы посмотрели, что да, может быть высокий пассажиропоток, да, вы посмотрели, что на самом деле потребности пассажиров нужно удовлетворять. Сейчас на самом деле начинается сезон отпусков, кто-то уже в отпуске, и кто-то уже отдыхает на Иссык-Куле, кто-то, может быть, уже хочет в эти выходные на Иссык-Куль поехать, соответственно, железнодорожным транспортом. Все, наверное, эти причины, все, скажем так, вот эти вот, я уж не знаю, причины, все вот эти вот вопросы, они наверняка были изучены со стороны госпредприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу», и, может быть, было и принято решение, что уже с 26 июня, чтобы поезд Бишкек-Балыкчы перешел на ежедневный график курсирования.
5: Да, как вы заметили, мы, у нас есть статистика, мы каждый раз анализ, проводим анализ на пассажиропоток, и в соответствии с этим увеличиваем вагоны, соответственно, или уменьшаем, там, если пассажиропоток падает. И курсирование тоже, то есть было принято решение, что по увеличению пассажиров, чтобы начали курсирование каждый день, так как это, с одной стороны, и пассажирам удобно каждый день ездить, тем более, как вы вот ранее отметили, что у всех сейчас, у многих, да, можно сказать, граждан наших, сейчас...
4: Начался сезон отпусков, да?
5: Да, массовые
4: период.
5: Отпуски, да, каникулы, и взяв это, как бы, на этот, и мы вот перешли с сегодняшнего дня на ежедневное курсирование.
4: Угу. Расул Канабекович, вот вы отметили, что, значит, это 8 вагонов межобластных, но, иначе говоря, это, наверное, обычный плацкарт, да?
5: Нет, это не обычный плацкарт. Мы в прошлом году, угу, да, у нас были плацкартные вагоны, угу, но были на эти вагоны со стороны пассажиров, так скажем, угу, да, что замечание. И мы, приняв это, эти замечания, угу, как я ранее сказал, мы стараемся каждый год улучшить обслуживание пассажиров, удобство пассажиров. И приняли такое решение, что у нас есть межобластные вагоны, переоборудовали и вот впустили такие вагоны, так как это более удобно для, угу, наших пассажиров. Как вы знаете, вот, допустим, если плацкартные вагоны, там в одном вагоне у нас рассчитывалось 81 uh-huh мест посадочных, а в этом вагоне у нас посадочных мест меньше, но удобства больше, да? Так uh-huh как наши тоже пассажиры любят удобства, и тем более в вагоне мы установили кондиционеры, ну, чтобы нашим пассажирам удобно было и угу прохладно, да, угу, в вагоне.
4: Расул Канабекович, я тоже не зря делаю акцент вот на вагонах. Почему? Потому что вагоны повышенной комфортности, вот VIP-вагоны, я видела. Но видела каким образом? Честно говоря, я еще не пользовалась железнодорожным транспортом, чтобы добраться до озера Иссык-Куль. Все это я делаю, знаете, благодаря автомобилю. Но, конечно, у меня есть огромный интерес. Мы все это видим благодаря чему, Расул Канабекович? Вы сами прекрасно понимаете, у нас сейчас социальные сети, да?
5: Да.
4: И мы видим и наших уважаемых кыргызстанцев, и туристов, и иностранных гостей, которые, передвигаясь благодаря поезду Бишкек-Балыкчи, они все это видео, все фотографии распространяют где? В социальных сетях. И я вижу только позитивные отзывы, да, что как красиво, как комфортно, как удобно. Но на самом деле это ведь все-таки дорогого стоит. И вы когда видите эти видео, фотографии, конечно, вы, наверное, в душе понимаете, что Кыргыз-Темиржолу все опять же делает для удобства наших уважаемых жителей Кыргызстана, гостей, туристов, иностранных, внутренних, да вообще для всех, да? А вот, например, межобластные вагоны. Я, если честно, не видела. Но вы говорите, места сидячие, установлены кондиционеры. Но здесь надо сказать, что здесь санитарные нормы соблюдаются, да?
5: Конечно,
4: и
5: это
4: обязательно. И есть же все-таки проводники, и проводники, да, задействованы не только в вагонах повышенной комфортности. Проводники могут, наверное, обслужить и в межобластных вагонах. И поэтому, я думаю, у многих наших граждан, у многих наших радиослушателей никоим образом не должны быть сомнения касательно того, что вагоны повышенной комфортности, ну, скажем так, более в приоритете, чем, например, межобластные вагоны.
5: Нет. Вот, да, вы правильно заметили. У нас на каждый вагон мы ставим по одному проводнику. Угу. То есть в пути следования они обеспечивают безопасность пассажиров, обслуживают. То есть в обслуживании пассажиров тоже входит в обязанности проводников безопасность. То есть на каждом станции, вы знаете, да, угу, у нас поезд из Бишкека выезжает, потом в Ханте останавливается, угу, там по 2 минуты стоянки. И, допустим, Кан, Токмок, Быстровка, есть у нас такие остановки. Uh-huh, uh-huh. И там на каждой станции у нас тоже посадки, высадки бывают. И вот проводники вот это все обслуживают, да, пассажиров, высаживают, то есть проводят эту посадку. То есть вне зависимости от класса вагонов, uh-huh, мы стараемся улучшить, то есть чтобы не было, да, вот как вы вот заметили, да, что у нас мы на повышенные вагоны комфортности уделяем больше внимания, а на стандартные нет, у нас такого нету. Мы, как бы сказать, за целый состав обеспечиваем безопасное проследование, и тем более внутри вагона у нас предусмотрено на каждый вагон по одному проводнику. Uh-huh. Еще у нас в составе один начальник поезда, механики там по технической части тоже смотрят, где какие эти устраняют, да, своевременно. Вот. И еще хотел бы добавить, да, вот что то, что в стандартных вагонах у нас по оплате, да, у нас на стандартный вагон 150 сомов со взрослого человека, и с детских для детей предусмотрено 73 сомов. Это за безналичный расчет. Мы с 25 года перешли на новый этот, то есть разделили на безналичный и наличный расчет. Так как это, ну, вы знаете, да, сами то, что правительство, есть у нас постановление, чтобы мы с наличной оплаты перешли на безналичную. И мы тоже, ну, Кыргызтемиржолу тоже в этом направлении проводим, можно сказать, работы, чтобы наши работники не занимались там оплатой, чтобы у них на этот, а больше внимания уделяли на безопасность и на перевозку пассажиров. У нас за наличный расчет мы 180 сомов, то есть мы даем как бы привилегии за безналичный расчет, вот. А вот за детскую плату 90 сомов, то есть за наличку, вот. И мы стараемся, чтобы нашим пассажирам удобно было, как бы, ну, как вы знаете, сейчас в городе, да, из Бишкека до Балахчы, да, сейчас добраться, это минимум 300 сомов вот с автовокзала. И вот тоже мне недавно тоже говорили, да, что с автовокзала до Балахчы там до 300 сомов доходят. А у нас 150 сомов. И, пользуясь случаем, я тоже как бы зову наших пассажиров.
4: Хотели бы призвать, да?
5: Да, призвать, чтобы пользовались нашей услугой. Как вы знаете, у нас нету пробок, у нас все по графику. Если мы, у нас установлено, допустим, выезд 8.06, то ни секунду не задерживаясь, у нас мы отправляемся поминутно, да, и прибываем тоже. Если у нас написано, ну, расписание 12.37, то прибываем, соответственно, к этому времени. Да?
4: Вот вы упомянули стоимость, да, скажем так, проезда не железнодорожным транспортом, а вот, например, благодаря, например, автобусу или маршрутке 300 сомов, да. Но мы понимаем, что это не так дорого, но с другой стороны, надо стоять где? В пробке. А да, если ты сядешь на поезд Бишкек-Балыкчи, то, соответственно, пробки тебе никоим образом не грозят, а все-таки, как вы отметили, все по графику. То есть, как я понимаю, Расул Каныбекович, вот удается все-таки сохранить время по движению поезда. То есть никаких опозданий быть не может. И если, например, если 8 часов 6 минут утра я выехала на поезде Бишкек-Балыкчи, то, соответственно, я прибываю в Балыкчи в 12.12, а если мне надо до остановки Балыкчи-пляж, то это в 12.37. То есть никоим образом никаких опозданий нет. И вот именно время по сохранению движения поезда все-таки удается сохранять.
5: Да, да, да. Как вы заметили, да, это мы, то есть железная дорога чем славится, то, что не только вот внутренние перевозки, даже и международные перевозки, у нас там соблюдается график движения поездов, то есть мы не должны допускать срыв так называемого движения поездов, и это у нас очень наказуемо, можно сказать, за минуту, за две минуты, можно сказать. А тем более пассажирские вагоны. Я вот, да, этот недавно тоже с одним пассажиром разговаривал. Вот он, оказывается, любит, что вот наша точность. Ему это нравится. И он сам указывает, он говорит, этот, я, говорит, с вами, говорит, постоянно езжу, говорит. Вот когда вот именно Балыкчы вот начинается, говорит, мне вот нравится, говорит. Если вот сказали, говорит, он сам... Как я понял, такой пунктуальный человек из этого, я говорю, да, мы в этом направлении ведем большую работу, У нас, вы знаете, да, тоже, то, что у нас есть грузовые перевозки, но пассажирские перевозки у нас в приоритете. Да?
4: Угу. Давайте мы выслушаем, Расул Каныбекович, вопрос от мнения нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас.
6: Саламатчылык.
4: Рахмат, сизге урматтуу радио карман. Расул Каныбекович, сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего продолжим наш разговор.
7: Бурбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Кыргыз маркетинг ассоциациясы түзүлдү. Казакстанда тротуарларда электр самокаттарынын кыймылына тыюу салынды. Өзбекстанда коррупция тууралуу кабарлаган кызматкерлерди коргоо күчөтүлдү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкекте жаңыдан түзүлгөн Кыргыз маркетинг ассоциациясынын мүчөлөрүнүн биринчи жыйыны өттү. Бул уюм өлкөнүн маркетинг чөйрөсүндөгү адистеринин башын бириктирет. Ассоциациянын максаты маркетинг багытында дүйнөлүк деңгээлде актуалдуу болгон жергиликтүү адистерди калыптандыруу экени белгиленди. Бул максатка жетүү үчүн иштин 3 багыт: жергиликтүү жана чет элдик эксперттердин катышуусундагы иш-чаралар, лекциялар жана мастер-класстар аркылуу, жыл сайын рыноктуу изилдөө, Кыргызстандагы маркетолог кесибинин абалы тууралуу маалыматтар, билим берүү стандарттарын жаңылоо, профилдик ведомстволор менен биргеликте курстардын, коллеждердин жана жогорку окуу жайлардын программаларын кайра карап чыгууга катышуу ишке ашырылат. Жыйында Борбордук Азия өлкөлөрүнүн профессионалдык жалпы рыногун өнүктүрүүдө күч аракеттерди бириктирүү боюнча биргелешкен иштер пландалып жатканы белгиленди. Казакстанда тротуарлар жана жөө жүрүүчүлөр өтүүчү жолдордо электросамокаттардын жүрүүсүнө тыюу салынды. Тиешелүү мыйзамга президент кол койду. Колеса ГЗ сайтынын белгилөөсүндө документ жол кыймылы жөнүндө мыйзамынын 57 беренесинен электросамокаттарга тротуарлар жана жөө жүрүүчүлөр өтүүчү жолдордо жүрүүгө уруксат берген ченемди алып салат. Буга чейин депутаттар миңдеген даярдыгы жок жарандарды жолго чыгаруу кооптуу экендигин жөө келтирип, бул мүмкүнчүлүктү калтырууну пландашкан. Бирок акыркы документке тыюу салууну киргизүү чечими кабыл алынды. Бул чара жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн кабыл алынган. 2025 жылы Алматы шаарында гана электросамокаттар катышкан 386 жол кырсыгы катталып, анда 400 ашуун адам жабыркаган. Казакстанда самокаттарды колдонууга байланыштуу мыйзамдар ыраттуу түрдө катаалданууда. Алардын бир катар шаарлардагы сейил бактарда жана скверлерде жүрүүсүнө буга чейин эле тыюу салынган. 18 жашка чыга электерге самокат бергендиги үчүн компанияларга 108,000 теңгеден 173,000 теңгеге чейин айыппул салынат. Түштүк Корея, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандык окумуштуулар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Душанбе шаарында чогулушту. Тажикстандын борборунда Борбор Азия жана Корея Республикасы аналитикалык борборлордун форуму үчүнчү жолу өтүп жатат. Иш-чаранын программасы Борбордук Азия өлкөлөрү менен Корея Республикасынын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерине арналган 4 тематикалык сессиядан турат. Катышуучулар билим берүү жана илимий академиялык кызматташтыкты кеңейтүүнү, ошондой эле спорт, искусство, медиа жана башка тармактарда биргелешип өнүгүүнү талкуулайт. Катышуучулар мындан аркы кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын аныктап, мамлекеттик саясаттын негизги багыттарына ылайык эксперттик сунуштамаларды иштеп чыгууну пландаштырууда. Өзбекстандын президенти мамлекеттик органдардагы коррупция тууралуу кабарлаган адамдарды коргоону күчөтүүгө багытталган мыйзамга кол койду. Эмгек кодексине ылайык тартиптик жаза катары эскертүү, айып пул, жумуштан бошотуу каралган. Мамлекет коррупция тууралуу кабарлаган адамдарды сыйлоону кепилдейт. Сыйлоо акчалай сыйлык, ыраазычылык баракчасы, эстелик белек же мыйзамда тыюу салынбаган башка формада болушу мүмкүн. Бул кепилдиктер коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө мыйзамында бекитилген. Буга чейин мыйзамда төмөнкүлөр каралган. Билдиргендерди жана алардын жакын туугандарын мамлекеттик коргоо, билдиргендер тууралуу маалыматтын купуялуулугу, өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туулганда милдеттүү коргоо чаралары, коррупция тууралуу билдиргендиги үчүн эмгек укуктарын чектөөгө тыюу салуу, ошондой эле министрлер кабинети тарабынан белгиленүүчү сыйлоо тартиби. Бул ченемдер коррупция тууралуу атайлап жалган маалымат берген адамдарга жайылтылбайт, алар мыйзам боюнча жоопкерчиликке тартылат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
3: Актуальный разговор на Биринчи радио.
4: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что поезд Бишкек-Балыкчи с 26 июня перешел на ежедневный график курсирования. И, как сообщают госпредприятия Кыргызтемиржолу, пассажирский поезд номер 608 и 609 отправляется со станции Бишкек-2 в 8.06, прибывает в Балыкчи в 12.12, после чего следует до остановки Балыкчи-пляж в 12.37. Напомню, что с 26 июня по 13 сентября поезд будет курсировать ежедневно, хотя ранее с 5 по 21 июня он ходил только по выходным дням. И более подробно о нововведениях этого сезона, сколько всего вагонов по составу, какие в этих составах условия, как можно приобрести билеты, сколько всего остановок по всему маршруту поезда. Мы обо всем об этом и не только говорим в программе «Актуальный разговор». Я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления пассажирских перевозок государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Расул Рыскулов. Напомню, и телефон прямого эфира 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальные сети Facebook. Расул Каныбекович, ну хотелось бы обратить ваше внимание на вопросы нашего радиослушателя, который, конечно, выразил свое удовлетворение, признание вот за вашу работу, за курсирование поезда Бишкек-Балыкчи. Но в то же время у нашего радиослушателя возникли вопросы. Вопросы, вы помните, касательно времени, но я как уже проанонсировала, поезд отправляется со станции Бишкек-2 в 8.06, а вот наш радиослушатель задал и адресовал вопрос, почему 8.06, неужели нельзя пустить поезд в более раннее время? Почему? Потому что сейчас жарко, вот он упомянул, видимо, детишек, что им тоже жарко, вот почему все-таки не пустить этот поезд чуть ранее? Потом вот тоже выразил свое мнение касательно того, что и VIP-вагоны не нужны, и плацкарт не нужен, хотя плацкарта нет, как я поняла, это межобластные вагоны, как вы отметили. Сделали бы нормальные общие вагоны, как, например, учитывая международную практику. Помните, он упомянул, что скамейки, где можно посадить 4 пассажиров, и, значит, посередине столик, если, например, кто-то хочет попить или перекусить, и этого было бы достаточно. Вот, пожалуйста, вот такие вопросы со стороны нашего радиослушателя. Что скажете и как ответите?
5: Да, Ирина, если разрешите, я на кыргызском, так как вопрос был на кыргызском. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөрүбүз, угуучуларыбыз дегендей. Биринчи суроо, 7-ге жылдырсак жөнөө убактысын поезддун. Бул биз эмнеге именно ушул баягы 8-ге жылдырганды кылганбыз, анткени биз де билесиз, баягы алыскы райондо тургандар бар, пригородный райондордо ошо эле, допустим, Кара Алтай шаарынан келишет, Кайындыдан келишет, ушул поезддарыбызга түшөлү депчи. Анан ошолорго баягы ыңгайлуу болсун деп, алар Бишкекке жетиш үчүн, азыр билесиздер, пробка менен, эме менен Бишкекке келиш үчүн жок дегенде 1.5 саат ушундай убакыт кетип калат да. Анан ошого байланыштуу, чтоб баарын баягы жүргүнчүлөрүбүздү баары бир убакытка мындай жетип, биз былтыр деле тіле башқа жылдарды деле баа көргөнбүз. Жүргүнчүлөрүбүз кечигип келип калышчы ушундай вакыттар болуп. Анан ошон үчүн 8 бул жакшы убакыт экен. Анткени ошол эле алыскы райондордон келе тургандар болот. Болсо, саат 6:00 чыгышат, саат 7:30 бизге бияка станцияга келип калышат, Бишкек вокзалыбызга. Анткени билесиздер, вокзал дагы баягы Бишкектин так ортосунда жайгашкан, анан кийин мындай шаардын четкерек болсо дагы еще кичине мындай убактысын эметсек болмок, бирок шаардын так ортосунда болгондон кийин биз жүргүнчүлөрүбүздү баарына бирдей шарт түзүп бериш керек деп ойлойбуз да. Анан кийин экинчи сурообуз болсо, бул вагондор боюнча биз баарын бирдей шарт кылып кое албайбыз. Анткени билесиздер, эми кээ бирөөгө мындай жагат, кээ бирөөгө тиңдей жагат. Анан ошол байке айткандай, байкенин суроо талабы мен ойлойм канааттандырылган. Анткени биз ошол стандарттык вагондорду коюп берип, ошол байке айткандай, баягы отургуч менен эмеси менен ыңгайсыз деп кылынган депчи. Бирок баарын бирдей шартта кыла албайбыз. Анткени кээ бирки баягы жүргүнчүл биз жүргүнчүлөрүбүзгө ыңгайлуу шарт түзүп бердик да. Кааласаз мынакей мындай вагонго, кааласаз эми диванчиктер деп коебуз, ошондой вагондорго, кааласаз люкс вагондорубуз бар, ошолорго отуруңуздар, кааласаңыз мына стандарттагы мен шаблосной деп коебуз. Баягы байке айткандай, ошол башка чет мамлекеттерде түзүлгөн шарттар менен биз дагы ошол бияктан түзүп берип жатабыз да.
4: Расул Каныбекович, но надо сказать, что вот смотрите, есть вагоны категории VIP, да, потом межобластные вагоны, вы отметили, что есть вагон категории люкс и вагон категории VIP-купе, да?
5: VIP-купе.
4: Надо сказать, что на все ли вот эти вот, скажем так, характеристики, на все ли эти вагоны есть спрос? Спрос огромный, вы тоже, наверное, как-то учитываете, может быть, анализ проводите, спрос именно на какие вагоны? На все или какой-то особый спрос? Высокий спрос на какие-то определенные вагоны.
5: Да, вы правильно заметили. У нас есть пассажиры, которые любят, можно сказать, одни вагоны больше, чем другие. Да? Почему? Потому что им это удобно. Вот, допустим, у нас VIP-вагоны, у них больше спросов. Вот даже если отметить сегодняшний этот, у нас полный продажа, там предусмотрено 6 вагонов по 48 мест, там 288 мест в общем VIP-вагонах, да, и они пользуются большим спросом у наших пассажиров, и так как там внутри именно сделано в этном стиле, и панорамные окна, они, то есть, видны с двух сторон, можно внутри, то есть, и можно посмотреть на трассу, и на горы, как бы, то есть, вид полностью такой открытый, да. Я думаю, может, из-за этого, то, что им более так, так удобно, что когда едешь, как бы, тебе самому, вот, пассажиру незаметно, да, но снаружи, как бы, мы такой уют сделали, что он, чтобы пассажир нас чувствовал, как у себя дома, да? И точно такой же вот мы это сделали, чтобы было удобно нашим пассажирам и чувствовали, как у себя дома.
4: Расул Каныбекович, не могу не спросить, ну вот смотрите, 4 часа по пути следования, да? Тоже вот можете уточнить, сколько всего остановок по всему маршруту поезда Бишкек-Балыкчи? И если, например, где-то произошла остановка, а остановка, наверное, произошла, вы сейчас это конкретизируете, то сколько придется ждать? Вот я помню, вот в советское время, да, где-то, может быть, останавливался поезд, и, конечно, отдавалось определенное количество времени, и никоим образом опаздывать нельзя было. Почему? Потому что была боязнь того, что поезд уедет, а ты останешься на перроне в каком-либо населенном пункте. Вот сколько, скажем так, остановок и время ожидания, или, может быть, время остановки сколько занимает?
5: Так, время, ну, давайте начнем. Значит, остановки у нас 4 остановочные станции. То есть это Кант, Ивановка, Токмок, Кемин, Балыкчы, да? Вот. Потом на каждой станции, вот допустим, в Канте мы стоим 2 минуты.
4: Всего лишь 2 минуты?
5: Да. Ага. Ну это, в принципе, там в Канте сколько? Там на каждый вагон где-то по 5-6 человек садятся, да? В основном садятся именно в Бишкек-2. У нас там за 40 минут до отправления мы подаем состав, то есть все пассажиры успевают, да, можно сказать. А в пути следования у нас на каждой станции предусмотрены по 2 минуты стоянки. И станции Балыкчы только у нас предусмотрено 5 минут стоянки, так как... Там у нас так, большая высадка пассажиров, и вы знаете, да, оттуда многие уезжают и в Чолпан-Ату, и в другие вот регионы, да, то есть города из Сокольской области. И из-за этого мы предусмотрели 5 минут на этот поезд, да, стоянки. Если, допустим, пассажиропоток на каком-то станции там больше, у нас есть регламент, который все работники поездной бригады знают. И пока станционный работник не отправит пассажирский состав, поезд этот не тронется. Да? Там у нас, вы знаете, да, видели на станциях, там дежурные по станции выходят с красной фуражкой и провожают, то есть отправляют поезд. В принципе, у нас никакого этого нету. Мы, то есть это предусмотрено 2 минуты, но если понадобится, конечно же, мы это все предусмотрели.
4: Расул Канабекович, давайте выслушаем вопросы и мнения нашего слушателя. А я еще раз напомню, телефон в студии 0502-39-21-90. Мы слушаем вас, говорите.
9: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Не үшін қайтқанда кеш қайтады да, Бішкекке келгенде түнгі сағат 11-де келесен, таксиім бар, Қантқа де Соколов, Беласқа барайын десең машина жоқ, жатып қалса сұра келеді да. Мен өзім күндізгі сағат 3-те шықса, например, Балықшыдан, сағат 6-7-ге келіп қалса, біз жетіп алмақ та. Үшіні қарастырып көрсеңіз болады, рахмат.
4: Спасибо вам за вопрос, уважаемый радиослушатель. Пожалуйста, Расул Канабекович. Ну вот опять же вопрос времени, да, если, например, первый радиослушатель говорил о том, что почему бы раньше, например, не пустить поезд не в 8 часов утра, а в 7 часов утра, то вот второй радиослушатель тоже обращает внимание на время и как бы предлагает обратный рейс сделать, например, после 15.00, чтобы в Бишкек, соответственно, пораньше прибыть, не в 23.11, когда не всегда ходит общественный транспорт. Такси сейчас, конечно, дорого для многих. Вот опять вопрос времени. Что можете сказать? Вы вообще вот это вот время же тоже, наверное, не просто так, скажем так, установили. Тоже, наверное, учитывали потребности, желания пассажиров. Вот вообще вот касательно времени, кто распределял время? Над этим, наверное, тоже шла такая, может быть, кропотливая аналитическая работа, чтобы все-таки определить время. Выезд, например, 8.06, а обратный рейс отправляется, например, 18.40 из Балыкчы. Пожалуйста.
5: Да, как вы заметили, отметили, что этот у нас проводится над этим большая работа с учетом интересов, с учетом предложений наших пассажиров, мы тоже рассматриваем. И у нас пассажиры в основном туда ездят на один день. До станции Балыкчы пляж, так как я как вот ранее говорил, что многим пассажирам так удобно съездить и в один день можно искупаться, это сделать. И мы с учетом этого, допустим, если человек, по расчетам, да, допустим, если поезд прибывает на станцию, остановочный пункт Балыкчы пляж, 12.37, пока он с вагона выйдет, пока дойдет, пока это, пока покушает, пока это где-то, час уйдет, да? И потом ему надо искупаться, потом свои дела сделать, там, этот. И в 18.40 мы отправляемся, и, конечно же, ему надо прибыть на станцию, на остановочный пункт Балыкчы пляж, за 40 минут, да, чтобы расположиться в вагонах, да. И мы отдаем 4 часа. В принципе, это немного, да. А если мы сократим, наоборот, там многие скажут, нам наоборот, многие пассажиры говорят, даже еще добавить время, так как 4 часа тоже не хватает. Мы как бы тоже объясняем, что если мы, допустим, час добавим стоянки, то у нас, конечно же, и сдвинется прибытие в Бишкек. Но как вы сами знаете, сейчас в городе Бишкек сделали ночные поездки, то есть внутри города. И я думаю, да, действительно, некоторым неудобно, некоторым этот, но мы стараемся, чтобы максимально старались, чтобы сократить время. Это вот минимальное, да, такое время, которое мы вот 23.11, это прибытие в Бишкек, чтобы удобно было для наших пассажиров.
4: Расул Каныбекович, у нас до конца программы остается считанные минуты. Ну вот, если можно, очень коротко. Вот продажа билетов, мы понимаем, что можно приобрести билеты. Вы сейчас коротко об этом скажете, где. И вообще, как, скажем так, заблаговременно можно приобрести билет? Вот если, например, я на следующей неделе запланирую, например, выезд на поезде Бишкек-Балыкчи, то могу сегодня уже эти билеты приобрести. Но тоже возникает вопрос, если вдруг в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств не смогу я поехать на Иссык-Куль поездом Бишкек-Балыкчи, могу ли я эти билеты сдать? Тоже очень часто такой вопрос возникает у многих наших радиослушателей.
5: Да.
4: Если можно, очень коротко.
5: Да, да, это хороший вопрос. Да, мы в этом направлении тоже ведем, скажем, большую работу. Как вы вот отметили, то что это некоторым неудобно. Если им неудобно, то они могут в любое время, то есть за 48 часов до отправления поезда сделать возврат на станции, на вокзале Бишкек-2 и заблаговременно

0: Если я захочу взять с собой коляску, смогу ли я, скажем так, все это с собой перевезти?
1: Да, в правилах перевозках внутриреспубликанском сообщении у нас разрешается до 50 килограммов ручной клади. И если у вас велосипед, в счет ручной клади вы можете перевезти велосипед бесплатно. А тем более коляску, конечно, за счет ручной клади вы можете перевезти. В международных перевозках у нас 36 килограммов, а чтобы для наших граждан удобно было, мы увеличили до 50 килограммов.
0: Расул Каныбекович, спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу. Спасибо за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Здесь хочется еще рассказать, что поезд Бишкек-Балыкчи на самом деле традиционно пользуется высоким спросом в летний туристический сезон. И на самом деле это очень удобный вид транспорта, как я понимаю. Это была программа «Актуальный разговор». Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.
2: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
3: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
4: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
5: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
2: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
6: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
2: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.

0: Механизмов системы единого окна и оптимизация процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяют таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
1: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
2: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
1: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
2: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
1: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
3: В Кыргызстане 12 часов.

0: Спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Первое информационное радио.
2: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалабадскую область принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство каскада Казарманский ГЭС в Тогустоурусском районе. Выступая на церемонии, глава государства отметил, что Кыргызстан вступает в новый этап развития энергетики и намерен максимально использовать свой гидроэнергетический потенциал для обеспечения растущих потребностей экономики. Проект предусматривает строительство 3 гидроэлектростанций. Президент подчеркнул, что каскад станет одним из крупнейших энергетических проектов за годы независимости страны и позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Кыргызстана. По словам Садыра Жапарова, завершить строительство планируется к 2031 году после ввода объекта в эксплуатацию, а также реализации проекта Камбар-Атинская ГЭС-1. Кыргызстан рассчитывает не только полностью покрыть внутренние потребности в электроэнергии, но и выйти на экспорт энергоресурсов. В Кыргызстане стартовал двухдневный тренинг «Роль СМИ в защите прав детей. Этика, безопасность и профессионализм». Обучение открыла уполномоченный по правам ребенка Асель Чинбаева. Мероприятие организовано совместно с секретариатом уполномоченного по правам ребенка, службой информационной политики администрации президента и представительством ЮНИСЕФ в Кыргызстане. Участниками стали руководители государственных СМИ и сотрудники пресс-служб государственных и местных органов власти. По словам Асель Чинбаевой, при освещении тем, связанных с детьми, важно соблюдать принципы защиты интересов ребенка, конфиденциальность, безопасность и уважение человеческого достоинства. Сегодня в Бишкеке проходит женский форум ШОС на тему «Женское лидерство» в рамках председательства Кыргызстана в ШОС. В форуме принимают участие представители госорганов стран-членов ШОС, международных организаций и гражданского общества, эксперты, женщины-предприниматели и лидеры женского движения. В рамках форума будут обсуждаться актуальные вопросы, касающиеся роли женщин в общественном и политическом лидерстве, их участие в экономическом развитии, а также новых возможностей в условиях цифровой трансформации. На чемпионате мира по футболу 2026 года завершились очередные матчи группового этапа. В группе Е сборная Эквадора обыграла Германию со счетом 2-1. В другой встрече группы Кот-д'Ивуар в Филадельфии уверенно победил Кюрасао со счетом 2-0. В группе F Нидерланды в Канзас-Сити оказались сильнее Туниса, счет 3-1, а матч между Японией и Швецией в Далласе завершился в ничью 1-1. В Лос-Анджелесе встреча Турции и США завершилась со счетом 3-2 в пользу сборной Турции. Напомним, следить за матчами чемпионата мира по футболу кыргызстанские зрители могут в эфире НТРК, где продолжается показ и освещение главного футбольного турнира года. В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем местами в Чуйской, Таласской, Сыкульской, Нарынской областях, предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской, Джалабадской и Баткенской областей без осадков. Температура воздуха: Чуйская область плюс 31-36, Таласская область плюс 28-33, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 33-38, Иссык-Кульская область плюс 25-30, Нарынская область плюс 24-29. В Бишкеке без осадков, днем плюс 34-36.
3: УТРК-нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРК-нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
4: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
5: Тоодо орошон бойлор
6: чоку болот, тоолордун бийик жет чокудай бол. Кыргыздын жигиттери чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени, мени.
7: Байдылда Сарнагоев.

образовательных реформ во сотрудничество в этой сфере. Международный университет гуманитарных наук и развития в Туркменистане подписал меморандум о взаимопонимании с Финским институтом государственного управления и Университетом прикладных наук Лаурея, Финляндия. Церемония подписания меморандума состоялась через видеоконференц-связь, сообщает Министерство образования Туркменистана. Документ направлен на расширение сотрудничества в сферах высшего образования, научно-исследовательской деятельности, цифровых образовательных технологий, программ академического обмена, а также повышение профессиональной квалификации преподавателей и студентов. Это сотрудничество в дальнейшем откроет новые возможности для реализации совместных проектов, обмена международным опытом и поддержки инновационных инициатив. Турецкое издание «Газете» рассказало о ферме в Анкаре, где разводят ахалпекинских лошадей, одной из древнейших и самых известных пород мира, считающуюся символом Туркменистана. Ахалпекинцы известны своей скоростью, выносливостью, интеллектом и характерным золотистым отливом шерсти. Именно эти качества сделали породу знаменитой на протяжении многих веков. Владелица фермы, Питек Чаглар, начала заниматься разведением ахалтекинцев несколько лет назад, а в 2025 году полностью переориентировала хозяйство на эту породу, отметив ее универсальность и выдающиеся качества. Сегодня на ферме содержится 10 лошадей. Недавно здесь родилась кобылка по имени Мехримах, которую хозяйка назвала символом продолжения многовекового культурного наследия. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Добрый день, на Биринчи радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айдай Незаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. Сегодня для тысяч школьников Бишкека особенный день – день прощания со школой. В 120 муниципальных и государственных школах столицы сегодня проходят торжественные церемонии вручения аттестатов. Для выпускников это завершение важного этапа жизни и одновременно начало нового пути. Поступления, выбора профессии, первых самостоятельных решений. По традиции этот день связан с эмоциями, встречами с одноклассниками, фотографиями и желанием запомнить момент надолго. Но вместе с атмосферой праздника ежегодно возникает и другой вопрос – вопрос безопасности.
1: Каждый год именно выпускной период становится временем повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. Причина, конечно, понятна – массовые мероприятия, вечерние встречи, поездки, большое количество молодых людей без сопровождения взрослых. В этом году в Бишкеке меры безопасности усилены. На охрану общественного порядка привлечены более 2000 сотрудников милиции. Введен ряд ограничений. Выпускникам, внимание, запрещено организовывать стихийные массовые встречи, выезды за пределы города, посещение водоемов и так называемые встречи рассвета. Отдельное внимание уделяется вопросам управления транспортом. Родители просят не передавать выпускникам автомобили и мотоциклы. В МВД подчеркивают, главная задача этих мер – не ограничить праздник, а сделать его безопасным. Отдельная ответственность ложится, конечно, и на взрослых. Родителям напоминают о необходимости быть рядом с детьми, контролировать вечернее время, не допускать употребления алкоголя и внимательно относиться к маршрутам и планам выпускников.
0: Сегодня мы поговорим о том, как проходит обеспечение безопасности в дни выпускных мероприятий, какие нарушения встречаются чаще всего, почему вводятся ограничения и как сделать так, чтобы этот день остался для выпускников только добрым воспоминанием. У нас в гостях сегодня находится старший инспектор службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, подполковник милиции Эрнис Дуйшенбеков. Эрнис Дуйшенбекович, добрый день, спасибо, что пришли.
2: Добрый день, Айдай, добрый день. И слушатели Первого радио. Сегодня проходит с утра вручение аттестатов для выпускников 9-11 классов во всей республике. По вручению аттестатов до этого с Министерства внутренних дел было издано распоряжение по исполнению пунктов, где указывается по соблюдению безопасности выпускников и по безопасности дорожного движения. Сегодня сотрудники милиции с утра обеспечивают общественную безопасность вокруг школы, где проходят мероприятия, и вблизи школы, дорогах, по безопасности выпускников и детей.
1: Эрнис Дуйшенбекович, а вообще какие риски вот традиционно возникают именно в дни выпускных вечеров?
2: Риски бывают обычно по вручению аттестатов. Мы сейчас обеспечим общественный порядок в школе, вообще в здании по безопасности детей, школу детей. Вне школы дорожно-транспортные происшествия, где родители до этого халатно относились или передавали детям автомашины, где несовершеннолетние попадали в дорожно-транспортные происшествия или разные правонарушения. В связи с этим каждый год со стороны Министерства внутренних дел усиливается обеспечение безопасности, это во благо всех выпускников и детей Кыргызстана.
0: Скажите, вот сегодня с утра началось вручение аттестатов, и, конечно же, каждой школе сегодня прикреплены несколько, я думаю, сотрудников, да? Как проходила работа с утра, как она была организована?
2: С утра в школах было выделены сотрудники, где обеспечивают общественный порядок, я сказал, до этого безопасности в школах, на территории школы, и несут службу в усиленном варианте сотрудники дорожно-транспортных происшествий. В каждой школе были выделены количество сотрудников, которые обеспечивают безопасность выпускников.
0: Скажите, обычно мы помним, что в предыдущие годы тоже публиковались ролики и говорилось о том, что вот рядом со школами видят выпускников не только, получается же, выпускники 11 классов, но и выпускники 9 классов,
2: да, 9
0: есть,
2: класс.
0: У которых не у всех есть тоже удостоверение, да, водительское, но вот родители им доверяют машину. Постоянно говорится о том, чтобы родители этого не делали. Напомните, пожалуйста, какое есть наказание, какой есть штраф?
2: Ну, за вождение предусмотрено правила дорожного движения, езда без прав. Там в кодексе указано. Также на родителей уголовно административном кодексе тоже предусмотрено на родителей наказание, где халата относится к по воспитанию детей.
0: Обычно вот сегодня в этот день говорится о том, что ставятся обычно блокпосты на выезде у Бишкека, да, и у всех, конечно, других вот по всей стране, да, скажем так. Вот как обеспечивается безопасность, почему опасно то, что та ситуация, когда могут вот школьники выехать за пределы города и тоже без контроля родителей могут совершать разные поступки?
2: Ну, за пределами сейчас определенные сотрудники выделены, расчеты несут службу по обеспечению. И почему запрещают? Потому что они же выезжают и употребляют также спиртные напитки. Угу. После у них же кровь же молодая же, ответственности. И, как сказать, они же вот выпустились, 11 класс, дальше уже на взрослую жизнь. Ну, все это было предусмотрено со стороны внутренних дел, и были указания. Также все сотрудники сейчас, которые были распределены по обеспечению общественного порядка, в усиленном варианте в этом направлении тоже несут службу. А также до этого со стороны сотрудников милиции были проведены родительские собрания в школах, где были разъяснены, где были проведены профилактические мероприятия совместно с Министерством просвещения, где были указаны, где были
1: доведены до сведения, да, доведены все правила.
2: Сведения, что был, да,
1: ну, правильно ответить, что вот,
2: да,
1: вот
2: нельзя, и были все проведены, доведены были до родителей.
1: Также, наверное, вы напомнили, я об ответственности, согласитесь, да, Эрнис Дюшенбекович, вот вы правильно сейчас отметили ранее, то, что вот получая аттестат выпускника, да, 11 класса, все, человек становится взрослым. С этой минуты он уже должен отвечать за свои поступки, но в то же время из года в год все время проходит нарушение по поводу передачи ключей от автомашин, либо же от мотоциклов. В общем, от транспорта, автотранспорта. На ваш взгляд, почему вот родители все-таки это игнорируют? Наверное, думаю то, что, ну, один раз в жизни, да, вот такой праздник. Пусть он почувствует себя взрослым. А почувствует себя взрослым, понимаете, вот тоже горячая кровь, молодые, хотят показаться, похвастаться в некоторых случаях перед своими одноклассницами. Почему это все происходит? Ведь случаев становится все больше и больше, по-моему, из года в год, да? Передачи ключей.
2: По последним случаям многие родители сейчас уже, мы же проводили разъяснительные работы до этого, и сейчас просим родителей не передавать ключи детям. Проводятся разъяснительные работы, но по сравнению с ранними, сейчас обстановка стабильная, да. Сейчас, да, сотрудники вот проводят также сегодня утреннее мероприятие, там были проведены разъяснительные, тоже по сегодняшнему дню были профилактические, разъяснительные беседы были сегодня.
1: Хорошо, а что бы вы хотели бы сегодня сказать самим выпускникам? Ведь ну, родители понятно, МВД понятно, но ведь многое что зависит и от самих выпускников.
2: Выпускником хочу в первую очередь поздравить получением в среднем образования аттестатов и дальше высоких успехов высших образований, получили знания и в дальнейшем, чтобы достигли высоких достижений и чтобы имели место в своем сфере, как сказать. И просьба не нарушать закон, соблюдать законы, как правильно выразиться,
0: все, быть добропорядочным, да, гражданином,
1: да. Быть честным гражданином, да. Кыргызской Республики, нести это знамя вперед, да. С гордо поднятой головы. Эрнис Дюшенбекович, по поводу ресторанов, да, вы сможете ли ответить на вопрос, почему запрет такой пошел? Именно на тоже вроде бы, если даже безалкогольный, но все равно запреты есть.
2: Ну, по последним случаям, уже какой год уже со стороны Министерства просвещения издается приказ о запрете выпускных, оно же просто так не взято же, последствия были до этого. Как сказать, на ошибках же должны же учиться же. И поэтому сейчас образование в этом году тоже внесло приказ, что о запрете сейчас. По этому поводу тоже до этого были в школах, в родительских собраниях были доведены, что чреватные последствия были. Все это было примером применено. И по сегодняшним, по выпускным вечерам, также, если родители, мы со стороны Министерства внутренних дел не можем запретить, они все выпустились, они получили. Дальше уже родители. Родители просто надо предупредить, разъяснить, чтобы они смотрели за выпускными учениками, детьми, которые сегодня выпускаются. Также...
1: Ну, в общем, вести родительский контроль, да, он должен, да, быть. Эрнис Дюшенбекович, это что касается столицы, в регионах такие же правила?
2: Так же, как и в городе, так же и в областях, так же и районах, где проводятся сегодня мероприятия, также сотрудники несут, также были проведены разъяснительные работы и работают, чтобы не допустить тяжелатных ситуаций.
0: Скажите, пожалуйста, мы знаем, что обычно не только у ресторанов, да, крупных дежурят сотрудники МВД, но и общественный порядок смотрят в парках, да, и в других зонах. И вот в вечернее время тоже говорилось, что каждый год проводятся рейды у ресторанов, у баров, да, для того, чтобы тоже обеспечить общественную безопасность. Вот по такой работе вечерней, скажите тоже.
2: У нас есть закон 185, где согласится, что несовершеннолетние в ночное время не должны где находиться, скольки не должны находиться. В рамках этого закона у нас проводятся рейдовые мероприятия. До этого проводились и дальше, пока выпускные вечера не закончатся, будут проводить рейдовые мероприятия также в кафе, в парковых зонах и где многолюдно, в общественных местах. Также, если где-то будут проводить мероприятия, со стороны сотрудников будет обеспечиваться безопасность выпускников и также родителей. Да.
0: А чаще всего какие правила нарушают вот, выпускники, да, скажем так, в день, вот именно в эти дни? Превышение скорости, может быть, езда в пьяном виде, да, скажем так, это ну, тоже же ужесточено.
2: Да, были случаи в нетрезвом состоянии, были скоростной режим не соблюдает, не соблюдает маневренности. Да, как сказать,
0: риск аварии высокий.
2: Да, высокий.
1: Угу. Скажите, а вообще как действуют сотрудники милиции, если обнаруживают несовершеннолетних детей, людей, скажем так, в ночное время без сопровождения взрослых? Какие их действия?
2: Доставляют органы внутренних дел, приглашаются родители, также разъясняются разъяснительные работы, и согласно процессуального кодекса составляется протокол на родителей о несоблюдении закона.
0: Скажите, пожалуйста, вот в летнее время сейчас, если мы обратимся к несовершеннолетним детям, которые обычно работают, да, тоже в летнее время начинают работать, подрабатывать, вот как бы вы хотели их предостеречь тоже, чтобы они не, вот тоже не нарушали общественную безопасность, может быть, не попадались, да, вот на каких-то уловки каких-то мошенников, которые могут их вот их труд использовать в других целях. Вот сейчас летнее время как раз начинается. Что вы посоветуете молодежи, вот именно несовершеннолетним?
2: Несовершеннолетним, согласно закону, работать не запрещается, но позволяется работа не более 4 часов и не тяжелые работы. Также есть, где несовершеннолетние не должны работать, это барные стойки, где спиртные, табачные изделия продаются. И родители несовершеннолетние, если работают, то работодатель должен заключать договор с родителями, где родители должны все учесть во благо несовершеннолетнего. Там все должно указываться в рамках закона, что несовершеннолетний не должен работать в тяжелых работах и не превышать 4-часовой
0: график.
2: Да. И также там в договоре указывается оплата. И многие работодатели до этого были жалобы, что со стороны работников, что работодатели испытательным сроком берут, и дальше уже 2 месяца или 3 месяца, потом уже с оплатой уже, ну, чтобы таких случаев не было, чтобы родители составляли договора, чтобы и все учитывалось со стороны родителей.
1: Договор он стандартный, да, получается там?
2: Ну, в рамках закона составляется.
1: И тогда, Ирнис Душенбекович, в завершение нашей беседы, я знаю, вы сегодня очень заняты, вам предстоит проводить контроль. И последний вопрос, наверное, вот, на ваш взгляд, какой должен быть идеальный выпускной вечер с точки зрения безопасности? Об этом мы поговорили, но, может быть, добавить еще?
2: Ну, какой должен быть?
1: Вообще неправда.
2: Без нарушения закона?
1: Ну, да.
2: Ну, можно же провести вечер без спиртных напитков.
0: Или ставить родителей в известность и иметь рядом с собой родителей, ну, да, вот те, кто школу заканчивают, может быть.
2: Не должны, а родители должны сопровождать несовершеннолетних.
1: Выезд, значит, на природу запрещен, да? Или не рекомендуется?
2: Не рекомендуется, да. Выезжать за пределы города, да, в горы или зону отдыха.
1: А вообще, как сотрудники милиции определяют издалека, что за рулем находится несовершеннолетний, скажем так, или выпускник? Это просто по визуально или по манере вождения, маневренности какой-то?
2: Вопрос уже к вам. Сотрудникам дорожного движения, которые несут службу на дорогах.
1: Но в любом случае они узнают.
2: Да,
1: они так что не будем, даже если вы знали бы, они, все равно мы не будем раскрывать секрет.
2: Они выявляют, они останавливают, вызываем родителей, передаем, проводим разъяснительные также работы. У него допущение правонарушения.
1: Это же все время, да, это нужно ехать. Вот чтобы этого не допускать, просто не передавайте ключи несовершеннолетним детям, ключи выпускникам сегодня, просто чтобы этих проблем ненужных не было вообще. Итак, сегодня для 1000 школьников Кыргызстана особенный день, день прощания со школой, и для выпускников это завершение важного этапа жизни, одновременно начало нового пути. и поступления, выбора профессии, первых самостоятельных решений. По традиции этот день связан с эмоциями, встречами с одноклассниками, фотографиями и желанием запомнить момент надолго. Но еще раз говорим, чтобы этот вечер запомнился с хорошей стороны надолго, вы должны, уважаемые родители, конечно же, контролировать сегодня своих дочерей и сыновей. О безопасности именно в этот день мы сегодня поговорили с гостем нашей студии. У нас в студии старший инспектор службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики, подполковник милиции Эрнис Дүйшенбеков. Эрнис Дүйшенбекович, большое вам спасибо. Надеюсь, сегодняшний день, вечер и ночь пройдет довольно-таки спокойно, да, и как и для вас, ну и так и для родителей, ну и для выпускников тоже. Вы продолжаете слушать Беринчи Радио, впереди вас ожидают новости часа. Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Джалабадскую область принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство каскада Хазарманский ГЭС в Торусском районе. Выступая на церемонии, глава государства отметил, что Кыргызстан вступает в новый этап развития энергетики и намерен максимально использовать свой гидроэнергетический потенциал для обеспечения растущих потребностей экономики. Проект предусматривает строительство 3 гидроэлектростанций. Алабуга и Харабулун 1 и Харабулун 2 общей мощностью 912 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии составит более 3 миллиардов 750 миллионов киловатт-часов, а объем инвестиций оценивается примерно в 3 миллиарда долларов. Президент подчеркнул, что каскад станет одним из крупнейших энергетических проектов за годы независимости страны и позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Кыргызстана. По словам Садыра Джапарова, завершить строительство планируется к 2031 году после ввода объекта в эксплуатацию, а также реализации проекта Хамбаратинская ГЭС-1. Кыргызстан рассчитывает не только полностью покрыть внутренние потребности в электроэнергии, но и выйти на экспорт энергоресурсов. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлис Ахунбеков в ходе рабочего визита в Синьцзян, Уйгурский автономный район Китая, провел встречи с представителями около 10 китайских компаний. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах дорожного строительства, переработки сельхозпродукции, энергетики, горнодобывающей отрасли, поставок ГСМ и развития двусторонней торговли. Китайские компании представили инвестиционные предложения и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Кыргызстаном. Отдельные участники отметили положительный опыт работы в республике и готовность запускать новые проекты. Эрлис Ахунбеков подчеркнул, что Кыргызстан продолжает создавать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и поручил профильным ведомствам детально проработать озвученные инициативы. Ожидается, что дальнейшие договоренности будут рассмотрены в рамках заседания Кыргызско-Китайской межправительственной комиссии и предстоящего саммита ШОС в Кыргызстане. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Улан Маматканов принял участие в форуме женщин Шанхайской организации сотрудничества и выступил с приветственной речью. В своем выступлении Улан Маматканов отметил, что 2026 год имеет особое значение для ШОС, поскольку организация отмечает 25-летие своей деятельности. Он подчеркнул, что проведение юбилейного года в период председательства Кыргызской Республики в ШОС является большой честью для страны. Председателя Кабинета министров подчеркнул, что форум «Женщин ШОС» является важной международной площадкой для развития женского лидерства, расширения участия женщин в общественно-политических и экономических процессах, а также укрепления сотрудничества между государствами-членами организации. Особое внимание в выступлении было уделено глобальным тенденциям, связанным с ростом роли женщин в государственном управлении, экономике, бизнесе и цифровой сфере. По словам Улан Руслана Маматканова, женское лидерство сегодня рассматривается как один из ключевых факторов устойчивого развития, экономического роста и эффективного управления. Он также отметил, что в Кыргызстане женщины играют активную роль во всех сферах общественной жизни. По данным Национального статкомитета, около 20% субъектов малого и среднего бизнеса страны принадлежат женщинам или управляются ими. Кроме того, Кыргызстан входит в число мировых лидеров по количеству женщин-депутатов в парламенте. Также в ходе выступления было подчеркнуто, что в стране реализуется государственная программа по продвижению женского лидерства до 2030 года, а также принимаются дополнительные меры по укреплению гендерного баланса в системе государственного управления. В Кыргызстане стартовал двухдневный тренинг «Роль СМИ в защите прав детей. Этика, безопасность и профессионализм». Обучение открыла уполномоченный по правам ребенка Асель Чинбаева. Мероприятие организовано совместно с секретариатом уполномоченного по правам ребенка, службой информационной политики администрации президента и представительством ЮНИСЕФ в Кыргызстане. Участниками стали руководители государственных СМИ и сотрудники пресс-служб государственных и местных органов власти. По словам Асель Чинбаевой, при освещении тем, связанных с детьми, важно соблюдать принципы защиты интересов ребенка, конфиденциальности, безопасности и уважения человеческого достоинства. В ходе тренинга участники обсудят правовые, этические и психологические аспекты работы с детской тематикой, а также подготовят практические рекомендации для государственных органов и СМИ. В завершение выпуска о погоде. Сегодня днем местами в Чуйской, Таласской, Сыкульской, Нарынской областях, предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей без осадков. Температура воздуха: Чуйская область +31-36, Таласская область +28-33, Баткенская, Ошская, Джалабадская области +33-38, Иссык-Кульская область +25-30, Нарынская область +24-20. В Бишкеке без осадков. Температура воздуха днем +34-36. Вы продолжаете слушать Биринчи радио. Переходим к другим темам. Сегодня в Бишкеке проходит женский форум ШОС на тему женское лидерство в рамках председательства Кыргызстана в ШОС. В форуме принимают участие представители госорганов, членов ШОС, международных организаций и гражданского общества, эксперты, женщины-предприниматели и лидеры женского движения. В рамках форума обсуждаются актуальные вопросы, касающиеся роли женщин в общественном и политическом лидерстве. Более подробно нам сейчас расскажет наш корреспондент Айдайна Заркулова, которая побывала на данном форуме. Айда, еще раз здравствуйте.
3: Добрый день, Канат. Сегодня я нахожусь в государственной резиденции, и здесь сегодня проходит форум женщин ШОС под названием «Женское лидерство». Хочется отметить, что здесь с самого утра собралось большое количество гостей. Это гости из разных стран. Это, конечно же, Узбекистан, Казахстан, Россия, Беларусь, Китай и другие страны. На самом деле сегодня здесь присутствует большое количество гостей, женщин-лидеров в самых разных областях. Конечно, больше всего здесь представители от Кыргызстана. И хочется отметить, что в этом году Кыргызстан председательствует в ШОС. В связи с этим проводится большое количество мероприятий. И одно из значимых мероприятий – это форум женщин ШОС, который проходит именно сегодня. Многие спикеры, которые выступали уже сегодня с приветственными словами и на панельных сессиях, говорили о том, что современный этап развития Шанхайской организации сотрудничества, он характеризуется укреплением политического диалога, расширением торгово-экономического взаимодействия и углублением гуманитарного сотрудничества между государствами-членами. А здесь также выступала с приветственным словом экс-президент Кыргызской республики Роза Отумбаева. Она сказала о том, что ШОС играет очень важную роль, и за время своего существования эта организация выросла до достаточно таки большой организации. Роза Отумбаева подчеркнула роль женщин, сказав о том, что женщины женщины всегда играли важную роль во всех процессах, и сегодня мы видим, что в разных странах они начинают играть все большую роль, это и в политике, и они занимают разные высокие должности, и она отметила, что приятно видеть, что на сегодняшний день во всех странах ШОС наблюдается такой прогресс. Также с приветственными словами выступили представители Узбекистана, Кыргызстана, и тоже они отметили в своих речах о том, что женщинам уделяется все больше внимания, и на разных уровнях женщины показывают себя с очень таких хороших сторон, добиваются больших результатов. Я хочу отметить, что сегодня в рамках этого форума пройдет большое количество панельных сессий. Здесь также собрались международные партнеры, которые тоже присутствуют и будут выступать со своими докладами в течение сегодняшнего дня. Предусмотрены разные панельные сессии, и мы видим большое количество участников. Мы тоже побеседовали с представителями разных стран. Они отметили, что вообще такой форум проводится в Кыргызстане в первый раз, форум женщин ШОС, и им очень приятно принять участие в сегодняшнем форуме.
4: В честь 25-летия ШОС при председательстве Кыргызской Республики мы принимаем форум женщин. Напомню, что ранее, в 2019 году, именно здесь, в Бишкеке, мы под председательством Кыргызской Республики проводили форум, женский форум ШОС. Тогда эта площадка была признана уникальной для диалога и всестороннего сотрудничества. Да. Мы продолжаем этот путь. Сегодня вот у нас в форуме принимают участие все члены стран ШОС, в том числе и страны-наблюдатели.
3: Я хочу отметить, что этот форум будет проходить 2 дня. Второй день будет проходить завтра. И в рамках этого дня тоже предусмотрены интересные мероприятия, знакомство с кыргызской культурой. И вот в рамках этого дня также будут представлены и другие культуры других стран. Вот, а форум ШОС в этом году сыграл такую очень хорошую роль, форум женщин, и участницы отметили, что очень хорошая организация сегодняшнего мероприятия, и отметили то, что вообще женщины из стран ШОС должны все чаще встречаться, объединяться, обсуждать такие реалии сегодняшнего дня, в каких сферах нужно улучшение, и для того, чтобы видеть, как страны растут, и делиться своим опытом, чтобы показывать, каких еще результатов лучших можно будет добиться в будущем.
1: 25 июня в Кыргызстане отметили Международный день в поддержку жертв пыток. В Бишкеке состоялось мероприятие, посвященное этой дате. В нем приняли участие представители госорганов, правоохранительных структур, международных организаций и институтов. Далее подробно.
0: 25 июня в Кыргызстане отметили Международный день в поддержку жертв пыток. Отметим, что данный день отмечается ежегодно 26 июня во всем мире. В ходе встречи участники мероприятия остановились на достижениях в области защиты прав человека, а также на проблемах, которые все еще требуют решения. Особое внимание было уделено укреплению механизмов предупреждения пыток, улучшению контроля в закрытых учреждениях и защите прав пострадавших. Начальник Центра по предупреждению пыток Института омбудсмена Эмиль Джандаев напомнил, что пытки являются особо тяжким преступлением.
5: Кыргызская республика присоединилась к конвенции против пыток и является одним из активнейших участниц по выполнению требований данной конвенции. Пытки являются неприемлемым обстоятельством, и государство должно принимать все меры по не только по борьбе, но и по предупреждению и по искоренению такого явления, как пытки. Центр по предупреждению пыток, аппарат Института Тайкачи, уже проводит месячник по предупреждению пыток. В этот месячник входит. Мы выезжаем во все закрытые, полузакрытые учреждения. Это не только тюрьмы, это и психиатрические больницы, учреждения, это дома-интернаты, где мы проводим лекции и профилактические беседы с персоналом, которые мы объясняем о том, что применение пыток, плохое отношение к постояльцам данных учреждений – это неприемлемо и карается законом. Вчера совместно с областью ПРОН мы провели тренинг, вы знаете, с участием всех государственных органов, в ведении которых находятся все эти закрытые, полузакрытые учреждения. именно по профилактике пыток.
0: Участники встречи также подняли вопросы своевременного выявления фактов пыток, проведения эффективных расследований и привлечения виновных к ответственности. Кроме того, была отмечена необходимость совершенствования механизмов оказания медицинской, психологической и правовой помощи жертвам пыток. Эмиль Джандаев также рассказал о характере поступающих обращений и привел дополнительные данные.
5: В нашей работе за 6 месяцев 2026 года наш институт провел уже где-то более 200 мониторингов закрытых, полузакрытых учреждений, в ходе которых мы, проверяли условия содержания, беседовали с постояльцами домов-интернатов, психиатрических учреждений, с осужденными, с подозреваемыми, в ходе которых озвучиваются различные жалобы, различные предложения. По результатам нами, по выявленным нарушениям, внесено в различные органы государственной власти более уже 50 актов реагирования. И также уже возбуждено одно уголовное дело по нашим материалам, по факту применения пыток. То у нас есть специальные подразделения, которые занимаются принятием жалоб и заявлений. А также у нас есть горячая линия, где граждане могут напрямую звонить и обращаться по фактам применения пыток. Да, у нас есть номер горячей линии, это 115 института Кайкачи.
0: На мероприятии были озвучены предложения по усилению взаимодействия между органами, занимающимися защитой прав человека, а также по более широкому внедрению международных стандартов в национальное законодательство и правоприменительную практику. Особо подчеркивалось, что работа по предупреждению пыток должна продолжаться на постоянной основе, а соблюдение прав человека должно оставаться главным приоритетом для всех государственных структур. В свою очередь, исполняющий обязанности регионального представителя управления Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций по странам Центральной Азии Эннио Буати выступил с докладом, в котором остановился на механизмах предупреждения пыток и важности распространения достоверной информации.
6: Национальный третий механизм действует до того, как происходит нарушение. Он служит независимым глазами общества в местах, которые в значительной степени скрыты от общественного внимания. Он проводит регулярные внезапные посещения мест лишения свободы, включая тюрьмы, следственные изоляторы, отделения полиции, психиатрические учреждения и учреждения социального ухода. Он выявляет риски, системные недостатки и условия, которые могут привести к пыткам или жестокому обращению, и вырабатывает рекомендации, направленные на предотвращение нарушений еще до того, как они произойдут.
0: Международный день в поддержку жертв пыток, отмечаемый 26 июня, призван привлечь внимание мирового сообщества к борьбе с пытками и напомнить о важности поддержки людей, пострадавших от этого преступления. Состоявшаяся в Бишкеке встреча также стала площадкой для укрепления усилий в данном направлении и развития сотрудничества в сфере обеспечения прав человека. Айдайн Заркулова, Биринчи Радио. В Кыргызстане для ювелиров создаются самые благоприятные условия в мире. В последние годы в стране был принят ряд важных решений, отмечает генеральный директор Ассоциации ювелиров Кыргызстана Азамат Макешев. Подробности далее. В Кыргызстане для ювелиров создаются самые благоприятные условия в мире. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Хабар» сообщил генеральный директор Ассоциации ювелиров Кыргызстана Азамат Макешев. По его словам, в последние годы в стране был принят ряд важных решений, направленных на развитие ювелирной отрасли.
7: Принятые последние годы решения, это включая снижение единого налога до 0,25%. Второе, это было принято освобождение от НДС импорта технологий, оборудований. Третье, это была очень большая масштабная легализация ювелирных изделий. В-четвертых, наконец-то ювелирам начали выдавать кыргызское золото, которое мы в течение 30 лет просили, чтобы наше золото предоставлялось нам, кыргызским ювелирам. На сегодняшний день предоставляется на условиях минус 2% от лондонского фиксинга. А далее, пятое еще решение было это выдача льготного кредита под 6% для приобретения оборудования, технологий для ювелирного производства. Это все является комплексным решением. Что произошло после этих комплексных решений? Это вывод из теневого сектора, вышли те производства, которые были в тени, выросла инвестиционный потенциал именно в эту отрасль. В мировом потреблении всего добытого золота 55% именно находится, используется для ювелирных производств. Остальные 20% в инвестициях, 15% это там национальные банки, технологии и так далее.
0: Азамат Макешев напомнил, что 1 марта официально завершилась кампания по легализации ювелирных изделий. За время проведения акции 942 предпринимателя добровольно легализовали ювелирную продукцию. Общая сумма активов составила почти 16,8 миллиарда сомов.
7: Я думаю, в будущем какие перспективы ждут? Перспективу около создания 100 тысяч рабочих мест, 1 килограмм переработанного золота предоставляет 10 рабочих мест. Это какие? 3 рабочих места это в производстве, 3 рабочих места это в сфере торговли, купли-продажи, и 4 в сфере, в межотраслевых сферах, да, вот в этих. А также еще хочу добавить то, что золото, если просто так продавать, она не особо прибавляет добавочную стоимость. А если, например, возьмем золото 1 килограмм 100 тысяч, и мы добавочная стоимость, если продадим 150, это добавочная стоимость 50 тысяч составляет. И, конечно же, это поступление налогов, это создание рабочих мест, квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. Да?
0: Одной из важных мер поддержки стало предоставление отечественным производителям золота и серебра по льготным условиям. С 2026 года драгоценные металлы реализуются кыргызским ювелиром со скидкой 2% от международной цены. Директор ОСО «Алтынгард» Бексултан Жолдошев отметил, что у кыргызстанских ювелиров наконец появился доступ к сырью.
8: На сегодняшний день реформы, которые были приняты, можно их назвать историческими, так как прежде не было таких у нас никогда льгот. Особенно хочется отметить то, что были снижены налоговые ставки до 0,25%. Также самое, наверное, важное для ювелиров, кто занимается производством, это доступ к сырью. Нам предоставили такую возможность закупать у Национального банка сырье от лондонского фиксинга минусом 2%. И тем не менее, да, еще хочется добавить то, что не только дали доступ к сырью, но и дали возможность отсрочки на 180 дней. Помимо этого были приняты меры по развитию ювелирной промышленности, такие как освобождение от НДС, госпошлин на импорт ювелирных оборудований. Это нам дает для модернизации ювелирного производства и создания новых рабочих мест. Также кредиты стали теперь доступными, это 6% годовых. Я вот уже на протяжении 14 лет занимаюсь ювелирным производством. Быть кыргызским брендом, вот, наша, наверное, это не амбиция, наверное, это наша, наверное, миссия, ну, как для патриота страны. Ну, также мы, наверное, хотим быть таким кыргызским брендом, не только быть брендом, но и быть брендом, который производится в Кыргызстане.
0: Отметим, что благодаря государственной поддержке объем производства ювелирных изделий в Кыргызстане значительно вырос. Эти меры способствуют развитию переработки драгоценных металлов внутри страны, созданию новых рабочих мест и увеличению экспортного потенциала кыргызской ювелирной продукции. Аида Низаркулова, Биринчи Радио.

0: Вы слушаете Беренчи Радио, в эфире новости часа. Подписаны указы президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики, о выходе из гражданства Кыргызской Республики и об утрате гражданства Кыргызской Республики. Большую часть из числа принявших гражданство Кыргызской Республики составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину, а также лица, восстанавливающие гражданство Кыргызской Республики. Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков выступил на пленарном заседании «Евразия-2030+. Инвестиции, рост и новые возможности», прошедшем в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития в Алматы. Как сообщают в профильном ведомстве, мероприятие было приурочено к 20-летию со дня основания банка и стало продолжением ежегодного заседания ЕБР в офлайн-формате. В своем выступлении Бакыт Сыдыков отметил, что Кыргызстан вступает в повестку дня «Евразия-2030+. 2030+ с высокими макроэкономическими показателями. Так, в период с 2021 по 2025 год среднегодовой рост ВВП страны составил 9,2%, а по итогам января-мая 2026 года экономика продемонстрировала рост на 12,2%. Министр подчеркнул, что национальная программа развития Кыргызской Республики до 2030 года предусматривает обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 8% ежегодно. Сегодня в школах Бишкека особенный день. Выпускникам вручают аттестаты. Торжественные мероприятия проходят сразу в 120 муниципальных и государственных образовательных учреждениях столицы. Одновременно с праздничной атмосферой усилены меры безопасности к охране общественного порядка. Привлечены более 2000 сотрудников милиции. Какие ограничения введены и на что обращают внимание правоохранительные органы, далее в нашем репортаже.
1: Выпускной вечер для школьников – один из самых долгожданных моментов. Позади экзамены, впереди поступление, выбор профессии и новый этап жизни. В этот день выпускники получают свой первый серьезный документ – аттестат об окончании школы. Однако праздничные мероприятия проходят под особым контролем. В связи с проведением выпускных торжеств столичная милиция переведена на усиленный режим службы. О том, какие меры безопасности предусмотрены в день вручения аттестата, и как организована работа правоохранительных органов, рассказывает старший инспектор службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики, подполковник милиции Эрнис Дуйшенбеков.
2: По вручению аттестатов мы сейчас обеспечим общественный порядок в школе, вообще в здании по безопасности детей. Вне школы дорожно-транспортные происшествия, где родители до этого халатно относились или передавали детям автомашины, где несовершеннолетние попадали в дорожно-транспортные происшествия или разные правонарушения. В связи с этим каждый год со стороны Министерства внутренних дел усиливается обеспечение безопасности, это во благо всех выпускников.
1: Для обеспечения общественного порядка и безопасности задействовано более 2000 сотрудников милиции. Особое внимание уделено профилактике нарушений и предотвращению ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям. В этом году правоохранительные органы ввели ряд ограничений. Выпускникам запрещено устраивать массовые гуляния, встречать рассвет организованными группами, выезжать за пределы города без согласованных мероприятий, а также собираться у водоемов. Продолжит старший инспектор службы общественной безопасности МВД Кыргызстана, подполковник милиции Эрнис Дуйшенбеков.
2: За пределами сейчас определенные сотрудники, выделенные расчеты, несут службу по обеспечению. И почему запрещают? Потому что они же выезжают и употребляют также спиртные напитки. После у них же кровь же молодая же, ответственности. И, как сказать, они же вот выпустились, 11 класс, дальше уже на взрослую жизнь. Все это было предусмотрено со стороны внутренних дел и были указания.
1: Отдельное обращение адресовано родителям. В МВД напоминают, выпускной вечер не должен становиться поводом для ослабления контроля. Родители просят не передавать детям управление автомобилями, мотоциклами и другими транспортными средствами, а также следит за тем, чтобы подростки не употребляли алкоголь. Все праздничные мероприятия рекомендовано проводить исключительно на территории образовательных учреждений, говорит старший инспектор службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики, подполковник милиции Эрнис Дүйшенбеков.
2: У нас есть закон 185, где согласится, что несовершеннолетние в ночное время не должны где находиться, скольки не должны находиться. В рамках этого закона у нас проводятся рейдовые мероприятия. До этого проводились и дальше, пока выпускные вечера не закончатся, будут проводить рейдовые мероприятия также в кафе, в парковых зонах и где многолюдно, в общественных местах.
1: Отметим, что усиленный режим службы в Бишкеке сохранится до завершения всех праздничных мероприятий. Канат Султакеев, Беренче Радио.
0: В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью плюс 21-23, днем плюс 35-37.
3: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
4: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
3: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
5: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
3: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
6: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
7: Бөлінсө, бөрі деген, бөлінбө, жұртым деген, қалайық, қамын деген, қалқына сенген тірен. Уютар, ұлу елді, оңғы жол, мұна, белен. Біримдік, біздің құтымыз.
8: Бірінші радио, малыматтар алақанда. Бізді онлайн ұғыңыз. УТРК Чекит кейджі сайтында радио ұқ бөліміне башпағыңыз. Бірінші радио. Сіздің ішенімді. Малымат бұлағыңыз.
9: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 мүнөт өткөндө күз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

Вы слушаете Беринчи Радио. В эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. И сегодня в нашем выпуске. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 июня, в ходе рабочей поездки в Джалалабадскую область принял участие в официальной церемонии закладки капсулы под строительство каскада Казарманских ГЭС. В своей речи глава государства подчеркнул, что Кыргызстан обладает богатым гидроэнергетическими ресурсами и стоит на пороге новой эпохи, когда это богатство должно служить развитию страны. В Бишкеке начал работу женский форум Шанхайской организации сотрудничества на тему «Женское лидерство». Форум собрал представителей госорганов стран, членов ШОС, международных организаций, гражданского общества, экспертов, женщин-предпринимателей и лидеров женских движений. В Иссык-Кульской области открылась агрохимическая лаборатория для проведения анализа качества почв. Об этом сообщили в Минсельхозе. В рамках исследований специалисты будут определять содержание питательных веществ и органики, уровень кислотности, а также другие показатели, влияющие на рост сельскохозяйственных структур. К этим и другим темам подробно. Каскад Казарманских ГЭС станет одним из крупнейших энергетических

0: Энергетических проектов за всю историю независимого Кыргызстана. Об этом в своей речи сказал президент Кыргызской республики Садыр Джапаров на церемонии закладки капсулы под строительство каскада Казарманский ГЭС в Тогусто-Русском районе. Проект предусматривает строительство трех гидроэлектростанций Алабуга, Харабулун-1 и Харабулун-2 общей установленной мощностью 912 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии каскада превысит 3,75 миллиардов киловатт-часов. Завершить строительство каскада Казарманский ГЭС планируется к 2031 году. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
1: Садыр Джапаров 25 июня в ходе рабочей поездки в Джалабадскую область принял участие в официальной церемонии закладки капсулы под строительство каскада Казарманских ГЭС в Тогусто-Русском районе. В своей речи глава государства подчеркнул, что Кыргызстан обладает богатыми гидроэнергетическими ресурсами и стоит на пороге новой эпохи, когда это богатство должно служить развитию страны.
2: Ежегодно в республике открываются сотни промышленных предприятий, которые нуждаются в значительных объемах электроэнергии. В дальнейшем у нас появится еще больше крупных заводов и фабрик. Обеспечить растущую потребность в электроэнергии призваны гидроэлектростанции, а также возобновляемые источники энергии, солнечная и ветровая энергетика. Каскад Казарманских ГЭС станет одним из крупнейших энергетических проектов за всю историю независимого Кыргызстана. Проект предусматривает строительство трех гидроэлектростанций. Алабуга, Карабулун-1 и Карабулун-2 общей установленной мощностью 912 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии каскада превысит 3,75 миллиарда киловатт-часа. Общий объем инвестиций составит около 3 миллиардов долларов США.
1: Президент отметил, что Кыргызстан последовательно укрепляет свою энергетическую независимость, реализуя масштабные проекты в сфере гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. По всей стране ведется строительство и ввод в эксплуатацию малых и средних ГЭС, солнечных и ветровых электростанций. Продолжается реализация стратегического проекта строительства ГЭС Камбарата-1, а также строительство новых энергетических объектов в регионах. Президент особо подчеркнул роль Казарманской ГЭС.
3: Сегодня мы закладываем фундамент проекта «Казарманский ГЭС», который следует рассматривать как стратегический проект, определяющий энергетическое будущее Кыргызстана. Убежден, что после ввода каскада в эксплуатацию он значительно укрепит энергетический потенциал нашей страны и будет служить устойчивому развитию Кыргызстана и благополучию будущих поколений. Без развития электроэнергетики невозможно обеспечить устойчивое развитие страны. Ни промышленные предприятия, ни социальные объекты не могут функционировать без надежного электроснабжения. Когда мы пришли к власти в 2020 году, в зимний период страна импортировала около 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Сегодня этот показатель увеличился до 4 миллиардов киловатт-часов.
1: В последние годы, чтобы обеспечить энергетическую независимость страны, реализуются масштабные гидроэнергетические проекты и вводятся новые энергетические мощности. Вместе с тем растет потребление электричества, и поэтому нам необходимо создавать больше условий и строить ГЭС. Об этом также говорит эксперт в сфере энергетики Мирбек Маматов. Президент в своей речи отметил, что завершить строительство каскада Казарманских ГЭС планируется к 2031 году после ввода объекта в эксплуатацию, а также завершение строительства Камбаратинской ГЭС-1, Кыргызстан сможет не только полностью обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и стать государством-экспортером, поставляющим электроэнергию в соседние страны. Айдай Назаркулова, Беренче Радио.
0: Подписаны указы президента Кыргызской республики о приеме в гражданство Кыргызской республики, о выходе из гражданства и об утрате гражданства Кыргызской республики. Большую часть из числа принявших гражданство Кыргызской республики составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину, а также лица, восстанавливающие гражданство Кыргызской республики. В Бишкеке стартовал женский форум ШОС «Женское лидерство». В Бишкеке начал работу женский форум Шанхайской организации сотрудничества на тему «Женское лидерство». Мероприятие проходит 26 и 27 июня в рамках председательства Кыргызской республики в ШОС в 2026 году. Форум собрал представителей госорганов стран, членов ШОС, международных организаций, гражданского общества, экспертов, женщин-предпринимателей и лидеров женских движений. Далее подробно.
1: В Бишкеке стартовал женский форум ШОС «Женское лидерство». В форуме женщин принял участие заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Улан Маматканов. Он выступил с приветственной речью. В своем выступлении Маматканов отметил, что 2026 год имеет особое значение для ШОС, поскольку организация отмечает 25-летие своей деятельности. Он подчеркнул, что проведение юбилейного года в период председательства Кыргызской Республики в ШОС является большой честью для страны.
4: Форум женщин ШОС является важной международной площадкой для развития женского лидерства, расширения участия женщин в общественно-политических и экономических процессах, а также укрепления сотрудничества между государствами-членами организации. Женское лидерство сегодня рассматривается как один из ключевых факторов устойчивого развития, экономического роста и эффективного управления. В Кыргызстане женщины играют активную роль во всех сферах общественной жизни. По данным Национального статистического комитета, около 20% субъектов малого и среднего бизнеса страны принадлежат женщинам или управляются ими. Кроме того, Кыргызстан входит в число мировых лидеров по количеству женщин-депутатов в парламенте.
1: В ходе выступления также было подчеркнуто, что в стране реализуется государственная программа по продвижению женского лидерства до 2030 года, а также принимаются дополнительные меры по укреплению гендерного баланса в системе государственного управления. Главной темой встречи стало расширение роли женщин в общественно-политической и экономической жизни, а также создание новых возможностей для участия женщин в процессах устойчивого развития. Форум собрал представителей государственных органов стран-членов ШОС, международных организаций, гражданского общества, экспертов, женщин-предпринимателей. В форуме приняла участие экс-президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева.
5: Международный женский форум стран ШОС – это площадка для расширения международного сотрудничества, обмена опытом, усиления роли женщин в политике, экономике, бизнесе стран-участниц организации. При этом мне бы хотелось сказать, что дискуссии на женских форумах, они не должны оставаться в рамках таких традиционно женских вопросов, как, например, формальные цифры женского политического участия. Мы не только укрепляем свое добрососедство, но мы укрепляем и мир, и стабильность в мире. Мы должны это понимать, должны каждый раз бросать взгляд на этот аспект. В современном мире женщины играют все большую роль в качестве медиаторов, переговорщиков, экспертов по вопросам разрешения конфликтов. Надо ради справедливости отметить, вот в этом контексте насилия в отношении женщин, живучие дискриминационные практики, патриархальные отношения в семье – это важные темы, точно такие же, как борьба с экстремизмом и терроризмом.
1: Кыргызстан продолжает расширять участие женщин в принятии государственных решений. Об этом заявила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Аида Исатбек-Кызы на женском форуме в Бишкеке. По ее словам, развитие женского лидерства является важной частью устойчивого развития стран региона.
6: Мы продолжаем этот путь. Сегодня вот у нас в форуме принимут участие все члены стран ШОС, в том числе и страны-наблюдатели. Будут также представители госорганов и парламента. Сегодня мы со своей стороны тоже озвучим, что за последние годы какие улучшения есть в нашей стране законодательно. Да? Вот у нас наша Кыргызская республика делает особое внимание на то, чтобы участие женщин в принятии решения было значимым. Также у нас есть квоты и другие меры для того, чтобы у наших женщин была возможность представиться в парламенте. Меры по улучшению для того, чтобы наши женщины могли продвигаться как госслужбы, так и муниципальные службы. Да, и итогом всех этих стараний мы видим, что сегодня, на сегодняшний день, в парламенте 33% женщин представлено, а в местных кенешах это 40%. Я думаю, это опыт такой очень хороший и может служить примером для других стран. Эта площадка, я как сказала, что предусмотрена для того, чтобы это обмен диалогов, чтобы мы могли рассказать, какой у нас есть опыт, да, чтобы мы могли перенять опыт других наших стран, показать, наверное, нашу культуру в том числе.
1: В рамках форума участники обсудят вопросы женского лидерства, участия женщин в принятии решений, экономическом развитии, гендерного равенства и сотрудничества между государствами региона. Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан Жулдызай Искакова рассказала, какая работа на сегодня проводится в их стране.
7: Политика в нашей стране такова, что мы сейчас обеспечиваем безопасность всем женщинам для того, чтобы они смогли смело ходить на работу, смело выдвигать свои лидерские позиции, лидерские амбиции. Парламентом рассматривается закон о харассменте, и это все позволит действительно женщине быть в безопасности. Наверное, главный принцип, который в нашей стране сейчас реализуется, и это принцип главы государства, который выдвигается повсеместно. Вы знаете, что 1 июля в силу вступает новая конституция Республики Казахстан, и этот принцип звучит как справедливость. То есть мы не делим на мужчин, женщин. У нас у всех должны быть равные права и равные возможности. Поэтому этот принцип справедливости, он универсален для всех. И мы надеемся, что ни одна женщина не столкнется с какими-то дискриминационными.
1: Отметим, что программа форума включала три основные сессии. Это женское лидерство, роль женщин в экономическом развитии и панельную дискуссию по вопросам расширения прав и возможностей женщин. Второй день форума пройдет 27 июня в Бишкеке. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
0: Адалбек Асамалиев выразил соболезнования близким мальчика, погибшего в результате падения в реку в ущелье Кигети. В ущелье Кигети найдено тело 6-летнего мальчика, которого унесло течением реки. В то же время в Таласском районе в настоящее время все еще продолжаются поиски 15-летнего подростка, выражая глубокие соболезнования родителям и близким ребенка улетевшего ангелом. К сожалению, в последние дни в нашей стране зафиксированы такие трагические случаи. В связи с этим я поручил министру чрезвычайных ситуаций взять поисково-спасательные работы под личный контроль, приложить все усилия и регулярно получать информацию о ходе операции. К поисковым работам в ущелье Кигети было привлечено более 1000 человек. В их числе были сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел, волонтеры, а также жители близлежащих населенных пунктов. Профессиональные спасатели и опытные специалисты вели непрерывные и систематические поиски как на воде, так и вдоль береговой линии. В эти тяжелые дни народ Кыргызстана еще раз продемонстрировал свое милосердие, единство и неравнодушие. Выражаю глубокую благодарность всем гражданам, которые объединились для поддержки пострадавших семей и приняли активное участие в поисках. Также хочу обратиться ко всем родителям. Уважаемые родители, будьте предельно осторожны вблизи рек, озер и других водоемов. Ни на минуту не оставляйте маленьких детей без присмотра. Строго соблюдайте правила безопасности на воде и уделяйте особое внимание своим детям, особенно в период летних каникул. Только совместными усилиями мы сможем предотвратить подобные трагические события и спасти человеческие жизни. Адылбек Асамалиев. Вы продолжаете слушать Биринчи радио. В эфире выпуск, итоговый выпуск новостей Биринчи радио и другим темам. В Высокульской области открылась агрохимическая лаборатория для проведения анализа качества почв. Об этом сообщили в Минсельхозе. Новая лаборатория создана при департаменте химизации защиты и карантина растений. Она позволит фермерам получать точные данные о состоянии почвы и более эффективно вести сельское хозяйство. В рамках исследований специалисты будут определять содержание питательных веществ и органики, уровень кислотности, а также другие показатели, влияющие на рост сельскохозяйственных культур. На основе полученных результатов фермеры смогут правильно подбирать удобрения, снижать затраты и повышать урожайность. Далее подробно.
8: С началом теплого, а потом уже и жаркого сезонов, сельскохозяйственные культуры подвержены воздействию различных вредителей, болезней и сорняков. Согласно информации от Минсельхоза, без своевременной защиты возможно резкое снижение урожайности и ухудшение качества продукции. Важно понимать, что эффективная защита растений включает в себя не только борьбу с вредителями, но и целый ряд мероприятий, направленных на поддержание здоровья почвы и экологического равновесия. Правильное использование минеральных удобрений и средств защиты растений не только способствует высокому урожаю, но и сохраняет землю в хорошем состоянии для будущих поколений. Департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики в Иссык-Кульской области открыта агрохимическая лаборатория по определению качества почв. Данная лаборатория предоставляет фермерам возможность проводить научно обоснованную оценку состояния почвы. Руководитель семеноводческого крестьянского хозяйства Иссык-Кульской области Бекболот Жылкыбаев отметил, что открытие современной лаборатории стало удобным для фермеров. Он сообщил, что ранее им приходилось ездить в Чуйскую область для проверки почвы, а иногда они использовали удобрения без предварительного анализа.
9: Чуй область на бирже лапарган без ушел, жер кыртышын текшертип. Анан эмне удобрения бериш керек, эмне составы көп, микро-макроэлементтер, жана сольдор, дансны көлүнжөгүндө жазды.
10: До недавнего времени мы обращались в лабораторию Чуйской области, где нам определяли уровень питательных элементов, таких как азот, фосфор, калий, а также содержание органических веществ. Полученные данные помогали нам, фермерам, правильно подобрать тип и дозу удобрений, что позволяет повысить урожайность и качество сельскохозяйственной продукции. Теперь в лаборатории, которую открыли на территории Иссык-Кульской области, будут определяться содержание основных питательных элементов, органических веществ, уровень кислотности, а также другие показатели, влияющие на рост и развитие растений.
9: Анан Сыккөл областында ачылганы жакшы болду. Анткени деген бияктагы специалисттер айтат, өзүбүз келип силер жериңерди көрсөтсөңөр, ошол жерден өзүбүз анализ алып, анан чыгарып беребиз деп атат.
8: Агрохимическая лаборатория для проведения анализа качества почв, открывшаяся в Иссык-Кульской области, будет контролировать качество пестицидов и агрохимикатов, анализировать агрохимический состав почвы и определять остаточные количества пестицидов в растениях, воде и почве. На основании результатов анализов фермеры смогут научно обоснованно применять удобрения, сокращать производственные затраты, повышать урожайность и эффективно использовать земельные ресурсы, говорит главный токсиколог Центральной специализированной контрольно-токсикологической лаборатории Айжамал Кулманбетова.
11: Мы открыли лабораторию агрохимическую Каракольское управление департамента химизации для того, чтобы определить состав почвы на показатели нитратный азот, подвижный фосфор, обменный калий, гумус и на pH. Кислотность почвы определяем. Мы определяем эти элементы для того, чтобы повысить урожайность культур. Мы делаем анализ вот эти на 5 показателей и даем результаты. А наши районные специалисты по вот этим результатам, они дают рекомендацию, сколько нужно минеральных либо органических удобрений вносить в почву, чтобы они дали хороший результат.
8: Открытие лаборатории является важным шагом, направленным на обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение эффективности сельскохозяйственного производства и улучшение качества государственных услуг, предоставляемых фермерам, говорит начальник управления химизации, защиты и карантина растений Иссык-Кульской области Максат Муканбетов.
12: Агрохимиялык топурак анализин чыгарат турчу лабораторияны керектиги бүгүнкү күндө дыйкан фермерлерге биринчи муктаждык болчу да. Себеп дегенде топурактын анализин албай туруп а жерге минералдык жер семирткичтерди, органикалык жер семирткичтерди.
10: Кроме защитных мер, Необходимо также обеспечивать растения всеми необходимыми питательными веществами. Внесение минеральных удобрений должно основываться на агрохимических анализах почвы. Рекомендуется провести лабораторные исследования перед использованием удобрений, чтобы определить оптимальные дозы и избежать загрязнения продукции нитратами и другими опасными веществами. Превышение норм внесения минеральных удобрений может привести к накоплению химических ингредиентов в продукции, что ставит под угрозу ее безопасность и качество, что особенно актуально для обеспечения продовольственной безопасности страны.
8: Напомним, департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики в Иссык-Кульской области открыта агрохимическая лаборатория по определению качества почв. Данная лаборатория предоставляет фермерам возможность проводить научно обоснованную оценку состояния почвы. В лаборатории будут определяться содержание основных питательных элементов, органических веществ, уровень кислотности, а также другие показатели, влияющие на рост и развитие растений.
0: В Кыргызстане наблюдается временный дефицит бензина марки АИ-95 и АИ-98. Как сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана, причиной стали ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах в России. Далее подробно.
1: По данным нефтетрейдеров, поставки горюче-смазочных материалов в Кыргызскую республику осуществляются в штатном режиме. Поставки ГСМ из России осуществляются в рамках межправительственного соглашения и в соответствии с согласованным индикативным балансом. По информации участников рынка, имеющиеся запасы горюче-смазочных материалов обеспечивают потребность внутреннего рынка в среднем на 1,5-2 месяца. Главный специалист управления регулируемых сфер службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Бектур Бекташев рассказал о ситуации.
13: Кабинетом министра Кыргызской Республики принято постановление номер 369 от 25 мая 2022 года о мерах по стабилизации рыночных цен на горючие смазочные материалы и внесении изменений в некоторые решения Кабинета министров Кыргызской Республики. Документ направлен на обеспечение экономической стабильности, бесперебойного снабжения внутреннего рынка ГСМ и поддержку субъектов, осуществляющих импорт и реализацию нефтепродуктов. Постановлением утвержден временный порядок предоставления субсидий импортерам и реализаторам горюче-смазочных материалов на период с 25 мая по 30 сентября 2026 года. Субсидии предоставляются в виде компенсации разницы между рыночной и фиксированной ценой приобретения. Также установлены фиксированные цены для целей субсидирования. Бензин АИ-92 860 долларов за тонну. Бензин АИ-95 940 долларов за тонну, дизельное топливо 950 долларов за тонну, автогаз 575 долларов за одну тонну. Одновременно вводится временное государственное регулирование цен на ГСМ, установление максимальных розничных цен в соответствии с действующим порядком регулирования социально значимых товаров.
1: Вместе с тем в России сохраняется тенденция роста оптово-отпускных цен на нефтепродукты. Ситуация находится под постоянным мониторингом службы антимонопольного регулирования в рамках анализа внешних факторов, влияющих на внутренний рынок страны. Службой были установлены максимальные розничные цены на указанные виды топлива и реализуется механизм государственного субсидирования субъектов, осуществляющих импорт и реализацию ГСМ на территории страны, подчеркнул Бекташев.
13: В целях снижения финансовой нагрузки для бизнеса на период действия мер предусмотрены изменения сроков уплаты акцизного налога. В целях реализации вышеуказанного постановления служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики 8 июня 2026 года издан приказ номер 45 об установлении максимальных розничных цен на бензин марок АИ-92 и 95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ на территории Кыргызской Республики. Указанным приказом установлены максимальные розничные цены на основные виды ГСМ на всей территории Кыргызской Республики. Для отдельных высокогорных и отдаленных районов республики предусмотрены специальные максимальные цены с учетом дополнительных транспортно-логистических расходов на доставку нефтепродуктов. С момента вступления в силу приказа осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен. В случае выявления фактов превышения установленных максимальных розничных цен к нарушителям будут применены меры ответственности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
1: Президент Ассоциации нефтетрейдеров Ханатбек Ишатов рассказал о текущей ситуации на рынке.
14: Запасы топлива имеются.
15: Заводы простаивают. В связи с этим на сегодня на территории Российской Федерации в отдельных субъектах введено ограничение. Там в одну машину отпускают от 20 до 40 литров топлива. В Кыргызстане у нас тоже ощущается нехватка по видам. Например, АИ-92 у нас достаточно. У нас имеется полуторамесячный запас. По дизельному топливу точно так же, вопросов нету. По АИ-95 и 98 сегодня отдельные компании вынуждены простаивают, да, отсутствуют на заправках у них. Но мы надеемся, что они в ближайшие 3-4 недели запустятся, выйдут на свой стабильный режим рабочей мощности, и потом у нас этот вопрос снимется. Да?
1: Служба антимонопольного регулирования на постоянной основе осуществляет мониторинг ценовой ситуации и взаимодействует с участниками рынка. На сегодняшний день поставки ГСМ осуществляются бесперебойно, а ситуация на внутреннем рынке остается стабильной и находится под контролем. Айдай Низаргулова, Биринч Радио.
0: В Москве подвели итоги 7-го сезона международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», организованного при поддержке госкорпорации «Росатом». Победители уже в августе отправятся в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». В международном отборе приняли участие около 5000 школьников в возрасте от 14 до 16 лет из более чем 20 стран. Одно из самых активных участий показал Кыргызстан. На конкурс поступило 827 заявок. Победительницей от Кыргызстана стала восьмиклассница Мейрим Турдомахаматова из школы номер 54 города Майлису Джалабадской области. Она примет участие в международном арктической экспедиции и отправится к Северному полюсу. Сегодня в школах Бишкека особенный день. Выпускникам вручили аттестаты. Торжественные мероприятия прошли сразу в 120 муниципальных и гособразовательных учреждениях столицы.
16: Выпускной вечер для школьников – один из самых долгожданных моментов. Позади экзамены, впереди поступление, выбор профессии и новый этап жизни. В этот день выпускники получают свой первый серьезный документ – аттестат об окончании школы. Однако праздничные мероприятия проходят под особым контролем. В связи с проведением выпускных торжеств столичная милиция переведена на усиленный режим службы. О том, какие меры безопасности предусмотрены в день вручения аттестатов, и как организована работа правоохранительных органов, рассказывает старший инспектор службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики, подполковник милиции Эрнис Дуйшенбеков.
17: По вручению аттестатов мы сейчас обеспечим общественный порядок в школе, вообще в здании по безопасности детей. Вне школы дорожно-транспортные происшествия, где родители до этого халатно относились или передавали детям автомашины, где несовершеннолетние попадали в дорожно-транспортные происшествия или разные правонарушения. В связи с этим каждый год со стороны Министерства внутренних дел усиливается обеспечение безопасности, это во благо всех выпускников.
16: Для обеспечения общественного порядка и безопасности задействовано более 2000 сотрудников милиции. Особое внимание уделено профилактике нарушений и предотвращению ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям. В этом году правоохранительные органы ввели ряд ограничений. Выпускникам запрещено устраивать массовые гуляния, встречать рассвет организованными группами, выезжать за пределы города без согласованных мероприятий, а также собираться у водоемов. Продолжит старший инспектор службы общественной безопасности МВД Кыргызстана, подполковник милиции Эрнис Дуйшенбеков.
17: За пределами сейчас определенные сотрудники, выделенные расчеты, несут службу по обеспечению. И почему запрещают? Потому что они же выезжают и употребляют также спиртные напитки. После у них же кровь же молодая же, ответственности. И, как сказать, они же вот выпустились, 11 класс, дальше уже на взрослую жизнь. Все это было предусмотрено со стороны внутренних дел и были указания.
16: Отдельное обращение адресовано родителям. В МВД напоминают, выпускной вечер не должен становиться поводом для ослабления контроля. Родители просят не передавать детям управление автомобилями, мотоциклами и другими транспортными средствами, а также следит за тем, чтобы подростки не употребляли алкоголь. Все праздничные мероприятия рекомендовано проводить исключительно на территории образовательных учреждений, говорит старший инспектор службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики, подполковник милиции Эрнис Дүшенбеков.
17: У нас есть закон 185, где согласится, что несовершеннолетние в ночное время не должны где находиться, скольки не должны находиться. В рамках этого закона у нас проводятся рейдовые мероприятия. До этого проводились и дальше, пока выпускные вечера не закончатся, будут проводить рейдовые мероприятия также в кафе, в парковых зонах и где многолюдно, в общественных местах.
16: Отметим, что усиленный режим службы в Бишкеке сохранится до завершения всех праздничных мероприятий. Канат Султакеев, Биринчи радио. Пассажирский поезд по маршруту Бишкек-Балыкчи с 26 июня перешел на ежедневный график движения. Решение принято на период летнего сезона и связано с ростом пассажирского спроса. С начала активного туристического сезона поезд Бишкек-Балыкчи вновь становится одним из востребованных способов добраться до побережья Иссык-Куля. Как сообщили в государственном предприятии, национальная компания «Кыргызтемиржолу», начиная с 26 июня пассажирский поезд переводится на ежедневный режим работы. Ранее состав курсировал только по выходным дням, однако теперь движение организовано ежедневно вплоть до середины сентября. Говорит начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
18: Сообщаем о том, что пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» будет курсировать каждый день, начиная уже с 26 июня этого года. До этого, как вы знаете, данный поезд курсировал по пятницам, субботам и воскресеньям. Теперь же, уже начиная с 26 июня, поезд будет курсировать каждый день.
16: Поезд номер 608-609 будет отправляться со станции Бишкек-2 в 8 часов 6 минут утра и прибывать в Балыкчи в 12 часов 12 минут. После этого маршрут продолжится до остановочного пункта Балыкчи-Пляж. Обратный рейс отправляется вечером в 18 часов 40 минут. По пути следования предусмотрены остановки в Канте, Ивановке, Токмоке и Кемине, отметила начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
18: Поезд отправляется с железнодорожного вокзала «Бишкек-2», который расположен по бульвару Эркиндек-1, ровно в 8 часов 06 минут и прибывает на остановочный пункт Балыкчи-Пляж 12:37. Обратно, получается, с Балыкчи-Пляж поезд выдвигается в 18 часов 40 минут и дальше уже в город Бишкек прибывает 23 часа 11 минут.
16: В составе предусмотрено до 16 вагонов различных категорий, от стандартных до вагонов повышенной комфортности. Стоимость поездки зависит от выбранного класса обслуживания и способа оплаты. При безналичном расчете билеты обходятся дешевле. Для детей младше 5 лет предусмотрено бесплатный проезд без отдельного места. Также действуют правила провоза багажа и перевозки домашних животных. Отдельное внимание в этом сезоне уделено доступности покупки билетов. О способах оформления поездки рассказала начальник отдела по связям с общественностью государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Эльмира Шерипова.
18: Вы также можете приобрести билеты онлайн через наш сайт ticket.railway.kg. Сайт модернизированный и упрощенный. Либо же можете приехать непосредственно на железнодорожный вокзал Бишкек-2 и там также приобрести билеты картой, электронной картой, либо через QR-код, либо наличными.
16: Кыргызтемиржолу рассчитывают, что ежедневное сообщение позволит сделать поездки к Иссык-Кулю более удобными в период летнего сезона. Канат Султакеев, Биринчи радио. В Баткенской области завершился цикл встреч с населением, организованный в рамках поручения президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента Кыргызской Республики в регионе. Полномочный представитель президента в Баткенской области Мамырджан Рахимов провел встречи в трех районах, трех городах районного значения и 22 аильных аймаках. В ходе поездок он на местах рассматривал обращения граждан совместно
0: совместно с представителями соответствующих госорганов и давал разъяснения по поднятым вопросам. Заключительная встреча состоялась в аильном аймаке Джаныджерле Лекского района. В мероприятии тогда приняли участие около 300 человек. Жители подняли 37 вопросов, касающихся, в частности, компенсационных выплат пострадавшим в приграничных конфликтах, предоставления второго жилья, а также решения ряда соцпроблем. Отдельное внимание было уделено вопросам жителей приграничного аильного аймака с населением более 16 тысяч человек. По итогам встречи Мамурджан Рахимов отметил, что все поступившие обращения взяты на контроль и будут рассматриваться поэтапно совместно с профильными госорганами. Каждое обращение граждан находится на контроле, ни один вопрос не останется без ответа. Подобные встречи с населением будут продолжены на регулярной основе. Это важное направление работы напрямую слышать людей и решать вопросы на местах, подчеркнул он. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, завтра днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами в Чуйской, Талаской, Сыкульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткентской области осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Завтра днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 18-23, днем плюс 32-37. Талаская область ночью плюс 14-19, днем плюс 28-33. Баткентская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 19-24, днем плюс 33-38. Иссык-Кульская область ночью плюс 13-18, днем плюс 26-31. Нарынская область ночью плюс 7-12, днем плюс 25-30. В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 21-23, днем плюс 35-37. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Беринчи радио. У микрофона был Канат Султакиев.
19: Беринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кейжи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Беринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.